0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.
2: Remember, you never get a second chance to make a first impression.

Проект Anon FM – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: власти, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, а что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Да, Марин, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня пятница.
1: 31.
2: 31 июля.
3: В Москве 5 утра.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: 31.
0: 31.
1: Июля.
2: Июля.
4: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
0: 31.
1: 31 июля.
3: Июля.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться.
1: Интересы победы нашего великого.
0: Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два.

только руки выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к плотным процедурам.

разница в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня пятница.
1: 31.
2: 31.
3: Июля.
1: Июля.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Анонимус.
3: Reaching out.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
1: Пятница.
2: 31. 31.
0: Июля.
1: Июля.
3: В Москве 9 часов утра.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナにも。

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов

0: Чуточку этого, капельку того, щепотку оттуда, щепотку сюда. Кажется, отлично, самое оно.
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
1: 31.
3: 31.
2: Июля.
1: Июля.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Сегодня пятница.
1: 31 июля.
2: Июля.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас.

Thank you.

0: Сегодня пятница.
1: 31 июля.
2: В Москве 16 часов.

0: синдром славы сильного числа.
1: Нет, это не была правда, милая.
2: Петропавловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонимус.

this one out. You know what I'm saying? It's that old real shit.

0: Сегодня пятница.
1: 31
2: июля. Июля.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

Пустыней чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня пятница!
1: 31.
2: 31.
3: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

floor sounds.

Жду еще 10 минут, и кино отменяется. Лесник, сделай одолжение, больше во время кино через Twitch не пиши. Так, чем мы пока займемся?

ты написал в объявлении, да, я вот забыл, да, нельзя, да. Хотя, это можно воспринять, как я конкретно тебе запрещаю писать. Не знаю.

играл ли я в Марио? Нет, я не играл в Марио. До свидания, до свидания. Какой третий фрукт? Пир, эппл, лайм. Лайм на дереве растет. На дереве. А? Лимон растет на липе? А при чем здесь джедейт? Окей. The date of the fruit. Да, да, что у нас там? Окей, не знал. Deep shape, plumber, princess, manufacturing, the joystick mold. Принцесс, пламбер, мастер, надеюсь.

0: Фангасмолтс.
1: Здравствуйте, а что сегодня за кино? А будет ли кино? Нужен еще минимум один зритель, чтобы было кино. Пока еще кино под вопросом. А какая тебе разница, какое кино? Вот-вот. В случае какого ответа ты поступишь как? Да, цвета же мне о чем-то говорят, да? Через Fashion Mold.

0: Окей. Что такое мериментс? Ну, cheer, fun, glee, joy. Ясно. Да, метнулся кабанчиком, нашел мне зрителя, работу или 50 тысяч. Все, все, все, все, все, ребята, внесите задолженность 50 тысяч за стримы. У вас задолженность 50 тысяч за стримы.
1: Amsterdam. Apple's just gonna go green with envy when she sees my pictures of Amsterdam.
2: Sure right, honey pie. But ain't today Paris. Tuesday, London. Wednesday, Amsterdam. Today, Paris.
1: Oh, yeah? Well, what's the difference? It's all so foreign over here. Listen, do I take these sunglasses off or should I leave them on, honey? Do they clash with my lipstick?
2: They're just perfect, sugar.
1: Poor little Junior's hungry, Hank.
2: You don't want to go to no French restaurant.
0: У вас задолженность за субтитры. У вас задолженность за субтитры. Внесите задолженность, чтобы...
2: Junior, they eat weird stuff.
1: Like what?
2: Like horse.
1: No.
2: And donkey.
1: No.
2: And goat's cheese.
1: You can't make cheese from a goat.
2: Sure can. Just leave it dead till it goes all cheesy.
0: Вообще, у нас нету времени так-то смотреть короткометражку перед основным фильмом, но вот зрителя нет еще одного хотя бы какого-нибудь любого еще одного зрителя. Поэтому короткометражка будет вместо.
2: Hey, Junior, hold still, son, and let your daddy take your picture. Damn fidgety boy. Gloria, just give him that sugary thing. Perhaps it'll quiet him down.
1: Right.
2: Hold still now. Say cheese. Goat's cheese.
1: Oh, cheese.
2: Hey, Junior.
3: Junior!
1: Junior, where do you think you're going? You're gonna cause an international incident.
2: I say get back here, boy. Before one of them Frenchmen ate.
1: Junior, that's boring.

Ну,

А я все еще рекомендую погасить задолженность перед стримером.

Вот, вот, задолженность вот так передо мной вывалите.

так речь не обо мне, речь о ваших долгах передо мною. Я-то как закрыл, так уже и открыл.

0: мяу-мяу.
1: Так, секунду.

Итак, зрителей, зрителей два. Один лоботомированный, а другой полулоботомированный и с задолженностью. И что нам делать, непонятно.

что у нас есть посмотреть небольшого? Что у нас есть посмотреть небольшого?

Итак, как дополнительный зритель, или точнее, короче, единственный теоретически потенциально нормальный зритель не пришел, а желательно еще и несколько потенциальных нормальных зрителей не пришло. Вот есть только лоботомированный с задолженностью, то кинопоказ окончен.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 31.
3: 31.
0: Июля. Июля.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.

0: человек, но было 100 языков.
1: В моменте?
0: Да. Ну, в разные моменты наверняка по-разному было.
1: Так, может, вы заметили, что я прям пытался выудить простой однозначный ответ, и дальше буду пытаться, но это не всегда возможно, потому что у нас нет точных данных, только аппроксимации. Но, как видите, вот примерная осторожная оценка.
2: Так, дорогие наши лингвисты, добрый вечер, сейчас мы отпущем... Мы это отпустили. Так. И надо сейчас завести. Кик запущен, господа. Добрый-добрый вечер, дорогие радиослушатели Радио Анонимус. Также я приветствую зрителей на Шмальсе и ГГ. Вот, у нас сегодня пятница, 9:30, я на больничном, поэтому кефир у нас происходит раньше. Если бы я вчера пораньше пошевелился, у нас был бы кефир в 9. Но что маемо, то маемо. Так что, дорогие радиослушатели, я принес тайтл, за который даст и погонит за 6 кика. Вот, а тот, который мы не смотрели, мы его досмотрим в следующий раз. Скорее всего, завтра, но я не уверен.

0: блядь. Звук японский. Звучка не вшита. Да, да коли. Да, сегодня аниме с озвучкой. Представляете, какой ужас. Что со мной? Я действительно заболел. Показываю вам аниме с озвучкой.
1: Ненавижу. Как же я вас всех ненавижу. Юлий.
2: Посмела поднять на меня руку? Ты хоть знаешь, кто я?
1: Оливия.
3: Не знаю. Но кем бы ты ни была, грубости я не прощу.
1: Как я устал. Голова уже вообще не варит.
2: Ты правда не знаешь, кто я?
3: Прости. Столица для меня новый мир.
1: Не знает принца своей страны, врет, не моргнув глазом. Хитрюга. Ну и хитрюга — это главная героиня. Дизайн персонажа от популярного иллюстратора. Озвучка от известных...
0: Нам Дончик написал. А ты уже смотрел это аниме? Ну интересно. А Дончик, я это смотрел аниме под Коинги в 22-м году. Это вот одно из тех аниме, которое изменило ко мне жизнь. Точнее, жизнь смотрельщика аниме в озвучке. Вот. И я, как Хатико, ждал второй сезон. Вот. Хорошо, что этот Повелитель демонов на подработке. Я смотрел очень давно. И он очень давно вышел, продолжение. Там что-то вроде 10 или 12 лет между ними разница. При этом там рисовка очень сильно скурвилась. А вот тут хотя бы 2 года перерыв, я, по крайней мере, разницу не увидел. Вот я вот первую серию посмотрел второго сезона, вот, и так я рабобыдло, пришлось немножко отложить, потому что ничего нету, нечего смотреть. Новую серию еще ждать еще неделю. Вот, я так что таким макаром уже, наверное, серии 4 получил. Вообще, кто, блядь, придумал начать крутить аниме с 7 числа? Какой пидорас его засунул туда? Почему не в конце июня? Там уже многие тайтлы позаканчивались. Там много свободных окон появилось. Или решили дать дорогу какому-нибудь третьему сезону «Воепророждение слизи».
1: Долгожданный шедевр от крупного разработчика и так далее.
2: Ты не такая, как другие девушки.
1: Мир — это атомы игры. Просто райские кущи для девиц. И почему я должен тратить свои драгоценные выходные на прокачку симпатии у этого ушлёпка?
4: Сестра.
3: Как же нам...
0: Вах, сестрёнки-то это хорошие сисяндры. Её подружки тоже. Ну, спойлер, она не будет такой. Ирлэ. Так, что нам пишут? Ничего не писали, жаль.
4: Сестра.
3: Как же на море
0: Чё за аниме? Ну, сейчас нам напишут название тайтла. Подождите немного.
3: Классно.
1: А сама спихнула на меня игру. Ну, спасибо, сеструх.
4: А то мы игра?
3: Я хочу послушать реплики, которые открываются в конце. Но так лениво проходить.
1: Так я тут при чем?
3: Да.
0: Дарили такая. Бля.
3: Давай за дело. А не то расскажу маме, сам знаешь о чем.
0: Но... почему она такая, ну, не хочу спойлерить. Это вот во второй половине тайтла будет понятно. Я замечу, что сиськи переценены. Да, дочек, сиськи переценены, но в них особо есть. Особо не дают там смотреть, как ее поглощают. Вот на консино можно смотреть, а как особо достают, нельзя. Вот что за пидорасы.
3: Жду прохождения на 100%.
1: Черт, за что мне все это?
5: Я скоро устраиваю прием. И хотел бы пригласить тебя.
6: О? Подождите, этой простолюдинке там не место.
1: Типичная злодейка-аристократка.
5: Я здесь
1: почему
5: лишь первокурсник.
1: Почему знать так заморачиваться насчет титула?
5: Это не позволяет тебе вмешиваться.
1: Принц или дочь герцога? Ищи летающие острова.
5: Тебе не страшно?
3: Нет, я справлюсь.
1: Ну и куда без подземелья с монстрами? Мод. Вообще, разработчик делает игры для парней, так что следовало ожидать. И до кучи...
0: Какая тихая озвучка, честно. А, я замечу, что сиськи прицелы, потому что они есть у каждого, даже ты можешь себе их завести. Я думал, что сегодня будем смотреть аниме про Соник. Нет, анончик. Я хочу аниме крутить на кик. А не слушать жалобы администрации, что нельзя аниме про проглощение Сомы и его рецепты, как его приготовить, согласно древним ведам и Авесте. Охуели, блять, пидорасы эти ваши западные. Так. Вам нормально слышно? Не меня, а я правильно. Так, где это расширенное? Ну, вроде аниме на 110. Могу я на 150. То есть у нас разница между аниме и мною 40%. Могу аниме для вас подкрутить, если надо. Я, по крайней мере, его не слышу.
1: Байки с летающими кораблями. А теперь еще сражение на боевых роботах.
4: Снаряжение.
2: Узрите мой величайший прием!
1: Это точно Атома игра! И почему...
0: Блять, я теперь знаю, кем вдохновлялись разработчики Санрайдера.
1: Почему сложность такая высокая? Принц, ну ты и тряпка!
5: Прости, Оливия.
1: Быстрее будет задунить! Ответы силы кровно заработанных!
6: Эта ведьма обманула его высочество!
1: Заткнись, чучело дворянское!
5: Я хочу ее защищать.
1: Заткнись, отброс!
5: Честно скажи, что ты любишь. Влюбляться естественно.
1: А, да заткнитесь вы все!
7: И я тоже ее люблю.
0: Нам написали, напоминай, аниме для пидоров. Нанончик, раз ты это нам пишешь, значит ты тоже пидор. А, welcome to the club, buddy. И звук того, как я тебе шлёпаю по твоей попке. Можешь себе понизить на 5 децибелов, аниме поднять на 5. Ну давай, тогда аниме просто наоборот побольше прикручу, потому что, мне кажется, смысла нет у меня понижать, вы и так жалуетесь, что я тихий. Вот. Дай еще послушать, скажу, ладно. Так, во.
5: Но больше всех тебя люблю я.
1: Совсем дурак, что ли? Сборище напыщенных, язвительных и высокомерных красавчиков. А девки все сильнее одна другой, с характерами хуже некуда. И у каждой целая свита любовников. Как же я ненавижу этот мир!

0: Конец. Собрано 100% сцен. Концовка с гаремом из парней. Есть хочется. Пойду в магаз.
1: Не ходи, надо еще глядь, голодным и уставшим. Тебя же тогда грузовик он подберет. И увезет далеко не в Саведок.
0: Дело дрянь. Только такой смерти мне и не хватало!
1: Поэтому я всегда, где есть перил, я хожу в той части, где перил. Если подскользнусь, хотя бы можно хватить за перил.
2: Анилибрия.тв представляет. Мир о том и игр. Это тяжелый мир для мобов.
1: Вот, у нас спрашивают название тайтла, вот вам и название. Ну, Ирелс Иконич любит властвовать не и нападать на слабших.

0: Нам написали. Поглядите на то, самого настоящего аниму пидора, он даже его пидор. Я, может, даже эти не собираются скипать, да, дочь? Я же только в самом начале, я не скипаю. Когда приедается, начинает скипать. Это отсылка на игру Shovel Knight. И играл, но мне это очень сильно показалось на Санрайдер. Когда-нибудь, я вам покажу этот Liberty Day. Но настолько там говёное сражение, ой, я ебал в рот, а чтобы перейти в Санрайдер 4, где сражение получше, я научился там в итоге играть в них. Но там нужно понять сюжет. Чё у нас, блядь, произошло в предыдущих сериях? Смотреть будет без ускорения хотя бы полтора раза? Конечно же, без ускорения. Я тебе чё, этот, что ли? Скажи, кто? Кто у нас сопил за это говно? Конфа, блядь, во!
1: Так просто я и умер. Что это было? Со мной что-то случилось? Привычный вид. Привычное небо.
2: Какой же глупый у меня сын. Ну и зачем ты решил убежать?
0: Нам написали. А почему бы не сделать нормальное аниме по нормальным играм? Нет, у нас существует только JRPG. Адвончик, японцы обосрались в аниме по Mass Effect. Японцы обосрались в аниме по Halo. Японцы обосрались в аниме по этому Dragon Age. Единственное, где они не обосрались, это только по Киберпуку и то там. Потому что это делали Триганы и там Мостовитые делали Еву и Гуррен Лагана.
3: Ведь сегодня...
0: Ну ладно, еще есть... я не смотрел этот по Ведьмаку. Но Ведьмак там, блядь, больше нетфликсовский. То есть очередное обсирание Сапковского. Хотя, думаю, четвертый Ведьмак тоже будет обсиранием опять Сапковского. Игорь, нет! Сделать аниму по Редайлерду! А дочек, скорее! Тут в этой стране нейросетям тебе не генерирует аниму по Редайлерду. Чем японцы сделают?

0: до сих пор не разорился.
1: Конечно же, благодаря тебе, Зола.
0: Да, и ты, нищий захолустный лорд, можешь вести себя достойно титулу барона только благодаря женитьбе на мне. Прошу никогда об этом не забывать.
2: Сделайте к организации Хайплита. Дочек, у тебя есть нейросетки, скарливые шарты из Хайплита и... Скарна тебе делает.
1: Да, я как все ты... понимаю.
3: Разумеется.
4: Почему Дженна и другие сестры в особняке, а мы с тобой вдвоем в сарае?
5: Ты что, только заметил? Потому что госпожа Зола нас ненавидит.
4: Из-за того, что мы не ее собственные дети?
5: Да, от любовницы. Да и вообще со всеми парнями так обращаются. Давай учись, пока есть время. А то в академии не женишься.
4: Академия?
5: Будь мы эльфами или зверолюдами, смогли бы хоть любовниками стать.
4: Любовниками? О чем это ты? А как же желание парней?
5: А? Кого они интересуют? В нашем мире женщины сильнее же.
4: Женщины сильнее? Знакомая ситуация. Я уже видел этот мир.
2: Нам аночки написали. В этой аниме не было блюр-релиза? То рисовка какая-то недорисованная. Не знаю, анончик. Может быть и была. Она единица, да, вот да, рутрекера лежит две раздачи. Одна вот первого сезона, который я сейчас только что качал. Другая второй сезон. Нейросетки бездуховные! Повесточка. А я же сказал, убирай с ушками. Вот, кстати, про ушки, это вот вторая серия второго сезона.
4: Да я же в мире той атома игры!
6: Вот так я, Леон Фоу Балтфорд Ла, переродился в мире той атома игры.
2: Ну, скажи спасибо, что не родился Каджитом в Скайриме.
3: Нет!
7: Я ненавижу этот мир.
6: С тех пор, как ко мне вернулся...
2: Не, ну, конечно, я знаю, что в Скайриме родится Каджитом в Тонбе. Это не родится тебе Каджитом в этом... В Моровинде времен, когда там рабство было. То есть, на событии третьего Моровинда... Ой, третьего Тесочки. О, весточка! Ну, хотя бы тут повесточка не курильщик, когда ее пытается продать. Хули будешь. Или хуль бери, что есть. Нет, больше Голливуд подходит хули будешь.
6: Вспоминание прошло уже 10 лет. В той атомной игре не упоминался никакой род Балтфорд. Я моб, иначе говоря, персонаж из массовки. Само собой, я подумывал использовать знания об игре, чтобы завоевать славу и власть. И записал все, что помню в тетрадь. По сюжету игры, часто приходилось ввязываться в войны и междоусобицы. Поэтому и от физических упражнений я не отлынивал. Но шла тихая жизнь на летающем острове, и мои амбиции испарились. Для моба лучший вариант — искать свое скромное мобово счастье. Но стоило мне так подумать...
4: Что значит меня сватают?
0: Она дочь придворного аристократа, в чьем доме я частенько бываю. Чем же ты недоволен?
4: Как это чем? Ей 50, была замужем 7 раз! И все мужья погибли на войне! Да ей просто нужна пенсия вдовы!
0: Это всего лишь цепь несчастных случайностей.
4: Я же должен пойти в академию. Там ведь обычно ищут будущую жену.
0: Поступление в академию — это вся...
2: Ну, Анончик, вот есть это обычные

0: игры для мальчиков, есть игры для девочек. Вот как раз о том и игры, это вот игры для девочек, где там симулятор свиданий. То есть есть несколько мальчиков, и ты их романсишь. И вот ты играешь за девочку. Ну, и обычно такие игры создаются для девочек. Тут как раз показывали гаремную концовку Тома игры этой.
1: Какие расходы? Ладно, еще второго сына, но третьего отправлять туда смысла нет.
2: Лео, у нас правда нет лишних денег. Есть, конечно, способ заработать после поступления, но...
1: Правильное решение — согласиться на свадьбу. Радуйся, что у тебя вообще есть шанс жениться.
3: Нет, я отказываюсь.
1: Молчать, ничтожный третий сын! Ведь всем известно, что мужчина должен зарабатывать для своей семьи.
4: Эх ты, старая кошелка.
1: Если уж ты так настаиваешь, то я могу пристроить тебя и в армию.
4: Эх ты, корга. Хочешь, чтобы я умер на войне?
1: После 20 никакого парня в мужья уже никто не возьмет. А ты еще привередничаешь и смеешь мне тут скандалить. Пора бы тебе понять свое место.
4: О, черт. Если сейчас не найду выход, то будущего у меня нет. Вспоминай. И я же много знаю об игре и всем этом мире.
3: Значит, просто нужны деньги.
1: Что?
4: Тяжело же тебе живется с такой-то женушкой.
2: Не говори так. Я рад и тому, что она взяла меня в мужья.
0: Нам написали. Мог бы деньги зарабатывать матери, но он пойдет зарабатывать деньги. Рисовка говно, сюжет говно, звук говно, озвучка говно, ведущий калоед. А дончик тоже калоед, потому что смотрит это со мной.
3: Папа,
4: у меня есть просьба.
3: Если это правда, то моя игра, в которую я играл, то тут должна быть та штука. И если я правильно посчитал по календарю, то главная героиня одного со мной возраста. И она получает в руки ту штуку уже после поступления. Значит...
0: Нам написали, поменял третьего сына на белую ладу.
3: Сейчас моя цель пока не...
0: Он-то... вообще... Не пришли, тут в патриархальном мире Козе Баян.
3: Тронуто. Прости меня, главная героиня. Как-нибудь потом я тебе отручу.
4: Карп Королева? Сколько воспоминаний. В начале игры ты принесла много очков опыта принцу и другим.

0: Я должен быть уже где-то рядом с целью.
1: А, вот она! Сверху! А значит... Телепорт! В яблочко! Пожалуйста, не развались!

0: Корабль уже не починить. Прости, папа. Нужно идти дальше.
1: Нам писали. Кстати, чего ты так и не застрял из якутцев айдолы? Кто мне их рекрутировал? У меня еще свой кал про якутцев, я еще кал не посмотрен. А, так это так тайтл называется?
0: Хорошо, хоть удалось найти оружие и магические патроны. Выглядит прямо как в игре. Значит, я точно на верном пути. Охранный робот. Получится ли? Отлично. Все по правилам игры. Уязвим для пульс электромагии. Путь дальше тоже в точности, как в игре. Все-таки я и правда переродился. В мире атома игры люди тоже умирают. Отдолжу. Наяву все впечатляет куда сильнее, чем в игре. Звездолет из древней эпохи. Латная штука, которую я купил перед перерождением.

Какой фантастический антураж. Интерьер-то в игре не показывали. Скорее всего, пункт управления там. Вперед.

0: Обнаружен нарушитель. Устранить.
1: Не действует?
2: Тут лучше не драться абы как. Смотри, я свой!
0: Биологические показатели отличаются от зарегистрированных. Следовательно, вы нарушители. Устраняю.
2: Черт, все-таки не вышло. Ким, спасибо, что ответил со всей серьезностью. Но раз так, получи. Ну как? Электромагия посильнее, чем пули. Ну уж теперь-то точно сработало.
0: Атаки нарушителя достигли опасного уровня. Активирую антимагический барьер.
2: Что? Эй, это же подло!
0: Благодарю. Мое обучение указывает, что в бою слово «подлость» — это комплимент.
2: Никто тебя не хвалит, трепло!
0: И разговоров я тоже давно не вел, что приводит меня в восторженное состояние.
2: Что ж, давай же.
3: Нам написали «Обогранить Сталина!» Чтобы его Ленин в жопу ебал. Потом они поменялись, когда Ленин уехал в горки.
2: Запрощаться.
0: Опять ручная граната с магическим эффектом.
3: А что, на кике звука нет? Странно. Давай проверим. Так. Я на кике. Сейчас он у меня прогрузится. Есть звук, анончик. Просто на кике по умолчанию там звук отключен, тебе нужно включить его самостоятельно.
0: Сейчас на меня подобное нет.
2: Дурак, на этот раз простая взрывчатка.
0: Удивлен. Ваш род столь увлекается магией, что я не ожидал применения оружия такого типа. Позвольте вопрос, какой сейчас год по новому календарю?
2: Новому календарю? Да без понятия. По календарю Холфорд.
0: Это уже достаточный ответ. Значит, мы все-таки потерпели поражение.
2: Что ты несешь?
0: Новое человечество. Оно обладает великой силой под названием магия. И, судя по всему, полностью уничтожило нас, старую цивилизацию. Однако...
3: Нам написали. Не показалось ли в игре нарисование фантазийный фантом в донатном меню? Да? Про то, как игру смотрят, забавное аниме, я как раз смотрел недавно. Да, я знаю, анончик, забавно. Я вот его смотрю, чтобы... освежиться, и вот как раз сейчас в ангоинг второй сезон, я после этого пойду смотреть его.
0: Наше назначение остается в силе. Самая главная задача — устранение нового человечества.
2: Да, Тома игра припасла еще сюрпризы. Ну и бредовый же у нее сеттинг.
0: Сейчас я устраню вас, а потом начну нападение на новое человечество.
2: Катись ты! Так я тебе и позволил!
0: Устранись!
2: Ну дайте хоть мобу вести спокойную мобовскую жизнь! Как же меня этот мир все-таки бесит!
0: К чему этот отчаянный жест? Подобная угроза на меня...
2: Сдохни, ведро с гайками!

0: хотите воспользоваться мной? Я не могу отдать себя в руки нового человечества.
1: Заткнись. Я пришел просто забрать честно оплаченную покупку. Тут?
0: Распознаю. Запуск корабля разрешен.
1: Отлично.
0: Сканирование показало весьма любопытные результаты. Вы принадлежите к новому человечеству, но при этом обладаете характеристиками старого.
1: Да? В самом деле?
0: Это невозможно. Загадочно, крайне любопытно.
1: Речь о сеттинге Тетлм игры. В нем нет ничего загадочного и любопытного. В любом случае, теперь ты принадлежишь мне.
0: Какое вы мне дадите имя?
1: Кажется, к игре тебя звали Люксион.
0: Люксион. Зарегистрировано, хозяин.
1: Ты в курсе, что этот мир — о том и игра с бредовым сеттингом?
0: О том и игра?
1: К тому же, с паршивым балансом...
2: Надо писать «Экстерминай!»
1: Мы напичканы микротранзакциями. Дерьмо, а не игра.
0: Для меня это бессмысленный набор слов.
1: Еще бы. Но, по-моему, уже само твое существование тому доказательство. Опять. Снова, по-моему, не загружка к прошлом мире. Кстати, как там сейчас поживает моя тупая сестренка? Уж в следующий раз я попаду в мир получше.
0: Хозяин в критическом состоянии. Немедленно в лазарет.
3: Надо же быть таким дураком. Сначала сорвал сватовство, а потом ушел искать приключения, да там и помер.
4: Еще неизвестно наверняка, что ли он погиб.
3: Уже 3 месяца от него ни слуху, ни духу. Куда удивительнее, если он еще жив. Или, может быть, он просто убежал?
2: Да, написали. Сам по себе микротранзакция, тупой самолет.
3: Как же так? Быть не может!
5: Эй! Народ!
3: Ах ты! Чёртов сопляк!
0: Это и есть ваш дом, хозяин?
5: Да. Всего лишь бедный летающий остров. Точнее, был бедным. На обратном пути ведь собрали неплохой урожай. Со своим новообретенным богатством я, само собой, отклонил сватовство Золы. И по изначальному плану поступил на обучение в академию.
2: Нам писали, самолет отнять, деньги поделить. Панучек, куда ж тут магический феодализм? Пинпанк.
5: Но этот мир о том и игры, моб для такого моба, как я, оказался и самую малость жесток.
6: Мир о том и игр — это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Unilibria.tv в 2022 году. Спасибо, что выбираете нас. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра.

0: Вот так чудесная встреча в этом жестоком мире атома игры. С безупречным джентльменом-учителем чайной церемонии.
1: Разве вы не девушку, которая возьмет вас в мужья, ищете?
0: Конечно, и я тоже ищу. Далее. Эй, девушка, не зайдете на чай?
1: Какая легкомысленная фраза.
2: Надо написать, твое-то дедники уделите, сублика жените, а если вы будете дорожкой батареи, не корми до тех пор, пока не согласится. И жените, да, главзлодейки.

0: У вас хорошее настроение, хозяин.
1: Ну да.
2: Как вспомню рожу Золы в тот момент, то прямо мурлыкать под нос хочется.
1: И посмотри на этот остров. У меня теперь статус независимого рыцаря. Как раз по пути домой нашел необитаемый остров баронетского размера. Повезло так повезло.
0: В будущем сможете зарабатывать туризмом. На огненных минералах можно будет устроить горячие источники.
1: Горячие источники? Отличная идея!
0: Подготовительные работы уже начаты. Через несколько месяцев будет курорт.
1: Осталось только найти невесту, и мне обеспечена беззаботная жизнь захолустного баронета.
2: Что? Барон?
3: Да. Как видишь, Леону Фоу Балфорту даруется титул барона.
2: Да почему?
3: Это награда за исследование неизвестного подземелья и открытие нового летающего острова.
2: Но ведь этот остров только баронетского размера. Я специально такой выбирал. А если сейчас вляпаюсь в баронство?
3: То в Академии придется искать невесту высокого статуса. Такую, как Зола.
2: Зола? Зола?
4: Нет!
5: Анилибрия.тв представляет. Мир о том и игр — это тяжелый мир для мобов.

0: Столица королевства Холфорд. Расположена в центре огромного материка. Прекрасный город, в котором гармонирует природа и современность. Население больше миллиона. Вся жизнь вращается вокруг аристократии.
1: О, Академия, туч-туч как в игре.
0: И здесь 3 года изучать дворянский этикет, навыки искателя приключений, магию и так далее. А параллельно искать невесту. А вот, наконец-то, и стартовая точка игры.
2: Давай же, выбери сумки!
3: Прошу прощения, госпожа.
1: Все-таки этим миром правят женщины.
4: Хочу домой!
2: Там принц с друзьями!
1: О, романтические цели для героини. Это их я охмурял.
0: Даже спустя 10 лет бесит.
2: Смотрите! Госпожа Редгрейв!
0: Аристократка-злодейка Анжелика. Соперница главной героини и дочь герцогского рода, по власти уступающего только королевскому.
1: Сколько раз она мне палки в колеса вставляла.
2: Красавица! Сразу видно герцогиня! Здешние парни и мизинцы, я недостойна!
0: Ну, удачи вам, аристократы, в вашей аристократской жизни!
5: Эй, девушка, не зайдете на чай?
4: Ну и цыгамотина! Завтра уже уроки!
2: Как бы попасть к знаменитым аристократам?
1: Спать охота.
0: Церемония поступления скукотища даже в другом мире. А?
6: Посмела поднять на меня руку? Ты хоть знаешь, кто я?
2: Не знаю. Но кем бы ты ни был, такого я не прощу.
1: А? Знакомые фразы.
6: Ты не такая, как другие девушки.
1: Точно, события из игры. Но Курт ведь похоже... Это не та главная героиня. Кажется, я где-то видел эту девицу.
3: Хозяин.
0: Люксен, как тебе город?
3: Мои научные технологии значительно превосходят все местное. Но и магические технологии требуют дальнейшего изучения.
0: Значит, было на что посмотреть? Не можешь прямо сказать чертов Цундера?
3: Цундера? Желаете поручить мне женскую роль? У меня нет половой принадлежности, поэтому не могу ответить на ваши чувства.
1: Как же ты бесишь.
3: Уже учитесь? А раньше желанием не горели.
0: Да нет же. Готовлюсь к уроку по чаепитию. Даниэль, Реймонд. Есть на примете девушки небогатого происхождения, как и мы?
7: Ни одной. Да, Реймонд?
3: Мне подойдет любая, кто придет на чаепитие.
1: Пусть это лишь ублажение девушек.
0: Но слухи о том, что парень не смог устроить чаепитие, плохо скажутся на поиске невесты.
2: Ваше Величество Юлий, вы устраиваете чаепитие? Я бы хотела прийти!
8: Нам написали, ты не такая, как другие девушки, бляха, 12-летка. Не хочу сплерить, кто в теле ты. 12-летки.
2: Я тоже.
6: В этом году принц и другие аристократы задают высокую планку.
0: С нами девки как ледяные, а с ними вон визжат во все.
7: За что нам все это?
9: Ваше Высочество. Мне нужно поговорить с вами о чаепитии. Не соизволите ли пройти со мной?
6: Анжелика, не дави. Мы же в Академии.
9: Я прекрасно понимаю. Просто в вашем окружении чересчур шумно.
6: Что-то обстановка накаляется.
0: Не смотри, не выделяйся, не вмешивайся.
2: Извините.
6: Мария, я тебя искал.
2: Вы меня звали, ваше высочество?
6: Я скоро устраиваю чаепитие и хотел бы пригласить тебя.
9: Подождите! Этой простолюдинке там не место!
6: Я здесь всего лишь один из учеников. Пусть мы и обручены, это не позволяет тебе вмешиваться.
9: Я прошу прощения.
1: Это же обязательное событие из игры.
0: Но в ней принц защищал главную героиню.
6: Прости, Мария.
2: Не стоит. Но вы правда хотите, чтобы ее пришло?
0: Впервые вижу, чтобы его высочество так упорно...
8: Нам написали. Не бинарный самолет, без фоллоу принадлежит, с ним все ясно, понятно. Может, Сундер, те ж вря бы сказали. Сундер нету пола. Есть Антона Бака.
0: Приглашал девушку.
6: Прекрати, Дик. В общем, я хочу, чтобы ты пришла, Мария.
2: Ваше высочество! Хорошо!
10: Что же творится?
7: Чаепитие отражает человеческую сущность. Можно сказать, это зеркало. От поведения до выбора слов вся человеческая натура становится видна самым доскональным образом благодаря
10: Чаю и Свана. Они в торжественном молчании изучают этикет.
7: Мистер Леон?
10: Да?
7: Слушайте повнимательнее.
6: Тот самый приключенец?
0: Понабрали деревенщин. Всего пара подвигов, а гонор уже на миллион.
6: Всего-то сынок барона.
0: Заткнитесь.
7: Мистер Леон, важнее всего желание окружить девушек особенной атмосферой.
10: Да.
7: Вижу, вы не понимаете. Позвольте продемонстрировать. Выходите.
0: О, уже предвкушаю.
8: Ляха полтора. Я вообще-то хотел сказать не ляха 12, а ляха полторашка. Ну, будем часа на просто полторашка, которая прикидывается ляхой.
0: Айо.
10: Тоже мне чаепитие. Просто ублажение девушек.
11: Профессор!
7: Теперь-то вы поняли?
11: Да! Теперь я стыжусь своей былой несмышливости! Хочу когда-нибудь устроить такое же идеальное чаепитие, как у вас!
7: Что вы, я сам далек от идеала. Будем идти вместе по пути постижения чаепития.
11: Профессор! Нет, наставник!
7: Что это на него нашло?
6: Не знаю. О, как вы постарались. А еще недавно хотели нанять прислугу, а самому бездельничать.
0: Все благодаря наставнику. Я теперь родился заново.
6: Даже особую комнату сняли. Но девушка-то точно придет.
0: Придет! Вторая дочь барона. Вот и она. Добро пожаловать, прошу.
11: Что?
2: Здоров!
11: Чего? Вы не одна?
2: Нет, с подругами. И их прислугой.
11: О, неплохо тут сладостей.
2: Вообще, мы идем на чаепитие к лорду Брэду, но у нас есть немного времени. Так что метнись на личико.
12: Эй-эй, и мне тоже.
2: Давай скорее.
12: В горле пересохло.
11: Вкус такой себе. Ну, нам уже пора.
2: Да. Спасибо. Неплохо у тебя тут время убили. Пока.
11: Пока.
2: Но сладости нужно выбирать подороже, а то девушек не обрадуешь.
11: Наставник, путь чаепития долгий и тернистый.
12: А ты еще кто? О. Тебя пригласил лорд Брэд?
2: Знай свое место, дуреха.
12: Простолюдины должны мусор убирать. Нечего было зазнаваться.
6: Это же она. Это так называемый буллинг? Кажется, ее взяли на стипендию.
10: Оливия. Главная героиня игры. Если честно, не хочется влезать в игровые сцены.
0: Эй, девушка! Не зайдете на чай?
2: Объедение! Никогда не пробовала такого вкусного печенья! Можно и чаю попробовать.
0: Да, все равно он бы только испортился.
2: Неплохо время убили. Давай скорее, капуша.
11: Тащи сладости подороже.
2: Очень вкусно.
11: Только посмотрите. Да она просто чудесная девушка.
0: И какой идиот ее хитрюгой называл.
10: Хитрюга. Ну и хитрюга.
13: Слушай, а не всегда с тобой так?
2: За что не берусь? У меня ничего не получается. Не знаю, место ли в академии мне, простолюдинке. А,
13: ну, конечно же.
6: Ты ведь главная героиня.
2: Если честно, я бы хотела побольше изучать магию. Но в Академии столько правил и всяких негласных договоренностей.
13: Ой, не плачь. У меня есть на примете одна знакомая. Наверное, она сможет помочь.
2: Правда?
11: Так и слепит.
9: Так вот, почему ты меня позвал, братец.
13: Может, хоть иногда от тебя будет толк, сестрица? Сама-то постоянно тянешь из меня деньги.
9: Значит, говоришь ты, Оливия? Поздоровалась с самой знатной девушкой в классе?
2: Нет. Ее окружает большая свита, и я не смогла подойти.
9: В таких случаях нужно попросить посредничество у ключевых фигур свиты и подготовить подарок специально по ее вкусу.
13: Настоящая взятка.
9: Какая разница? Главное, результат! Для подарка подойдут сладости из известной лавки.
2: Известной лавки? Но там так дорого.
9: Пусть он заплатит.
13: Чё? Кто тебя просил решать?
8: Да, написали. И кто это, сеструха? Я тоже грузовик переехал. Блин. Да. Но она сикает лысь не в том теле.
2: Сто дия! 200 дия!
13: Не волнуйся, у меня денег предостаточно.
2: Я обязательно все верну.
9: Не знаю, кто тебя надоумил, но похвально, что ты пришла поздороваться.
2: Большое спасибо.
9: Раз ты поняла свое место, то я позволю тебе тихо жить в тени.
2: Значит, мне можно оставаться в Академии? Извините.
9: Тебе стоило просто молча кивнуть, и все бы быстро закончилось. Но теперь твой вопрос все только усложнил. Что значит можно? Я вовсе не пытаюсь тебя выгнать. У меня нет на такое времени. Да и не люблю я подобные...
8: Нам написали. Нет, это хост-клуб аранской школы.
9: Низости.
2: Вот как. Простите.
9: Ты хотя бы лучше подлизай, что хочет увести принца. Стипендиатка, кто тебе это посоветовал?
2: Мне помогли он.
9: Третий сын рода Балтфорд? Он своими силами получил баронский титул. Замечательный человек.
2: Еще бы!
9: Только наверняка много желающих воспользоваться его способностями.
13: Ох уж эти Даниэль и Реймонд. Забили на урок по проходу подземелий. И посмотрите на это сборище романтических целей.
2: Извини, они все очень настаивали на своем участии.
13: К тому же...
14: Пусть идут первыми.
15: Пускай все опасности берут на себя.
14: Ведь это опытный искатель приключений и стипендиатка.
13: Мы тут только как удобные телохранители. Нет, точнее, как живой щит.
9: Итак, ребята, примените на практике изученную магию и боевые навыки. Спуститесь на третий уровень подземелья и соберите минералы. И остерегайтесь монстров!
13: Пошли, Оливия.
2: Хорошо.
15: Живо прекратите! Я говорю, знай свое место! Ты не подстать его высочеству!
14: Анжелика, хватит.
15: Ваше высочество! Неужели вы собираетесь потакать ее своенравию?
2: Я всего лишь хотела быть вместе с его высочеством. Если я мешаю, можете просто мне отказать.
15: Не снова ты за свое!
16: Что там? Опять ссорится?
13: Слушай, Оливия, ты что-нибудь знаешь об этой Марии?
2: Она из семьи бедного Виконта. Сейчас...
8: Братинья, когда начнется с отцом? Завтра после 10. А что, ты пришел сюда ради из 5 особы?
2: Сейчас над ней стали издеваться сильнее, чем надо мной. подлизывается к принцу на глазах у его невесты.
9: Да она же и с другими парнями заигрывает.
2: Вот нахалка, с ума сойти.
17: Прекратить!
10: Анжелика, будь так добра, не доставляй его высочеству лишних проблем.
7: Нечего тащить в академию свои личные разногласия. Меня это бесит.
9: Я просто забочусь о благе его высочества.
6: Идем, Мария.
2: Хорошо.
10: Этим миром правят женщины, но они и здесь исключение.
2: Вот так. Леон, у меня получилось его достать.
18: Поздравляю, студи у тебя в кармане.
2: Да, теперь я смогу вернуть свой долг тебе.
18: Можешь не торопиться.
2: В подземельях встречаются и сундуки с сокровищами. Интересно, кто их тут оставил? Вот так загадка.
18: Да уж, та еще загадка.
2: Ой, Леон, тебе не интересно?
18: Не особо.
2: Какой же ты голодный.
10: Смысл тут голову ломать? Ведь это всего лишь стандартное подземелье из той атом-игры. Если честно, он не стоит сильнее сближаться с Оливией. Ведь ее судьба – принца и его свита.
2: Остальные все еще не пришли.
18: Ну, само собой. Мы ведь, по сути, живой щит.
2: Леон! Я сейчас позову остальных на помощь!
18: Бесполезно. Они все равно собирались сделать из нас приманку.
2: Как же так?
18: Все так и есть. Разве что не сказали «сдохните, выскочки». Люксион как раз изготовил мне меч. Испытай его в деле. Последний!
2: Ты такой сильный!
18: Ну, дома я тренировался. Видал противников и похуже. Скотина! Только перепугал.
2: Извини! Ты ведь меня прикрыл!
17: А вот и мы.
8: Нам написали. Прошу передать, что сцена терминально переоценено. Первый сезон был лучше. Я вот второй сезон свой полгода смотрел. И даже, блядь, зачитывание учебника истории про явную культуру под медленно провающие картинки было лучше, чем сиська сосания второго сезона. Естественно, я перепутал день. Но, а вообще, раз мы смотрим Сикай, надеюсь, с Сикай сиськами. Да, Нончик, вот смотри, какие бубисы. У тянучки один, и скоро тянучку два покажут. Леон, ты такой сильный! Я тренировался дома, Леон дома средств с пистолетом Зумера Консиги.
17: Остальное предоставьте нам.
10: Ха! Нахалы.
6: Мария, тебе не страшно?
2: Нет, я справлюсь.
7: Я больше волнуюсь за принца, чем за Марию. Ведь во дворце растет неженок.
19: Эй, не смей грубить его высочеству.
10: Сейчас мы здесь как ученики, и все на равном положении.
19: Если выйдешь за него, то только горе хлебнешь, Мария.
17: Типичные тупые силачи.
2: Скорее на помощь!
10: Не волнуйтесь. Его высочество далеко не слаб.
2: Ваше высочество, вы ранено!
6: Просто легкая царапина. Мария, ты знаешь магию исцеления?
2: Ваше высочество!
17: Мария!
2: Вы целы?
8: На написали. Я не про аниме, я про сиськи в целом. Ты можешь и свои отрастить, такие, чтобы подонки будут завидовать. Ну, Дончик, пускадон, когда пойдет качалочек, у нее появится автоматически первый размер. Потому что накачаются грудные мышцы внезапно. А если у нее первый размер, станет второй. А если был второй, станет третий и далее по кругу. Хоть бы раз сделали аниме про танцы из Армении или Азербайджана. Был бы миллион оливон и селился бы домашним вином. А ночью кто-то забыл грузины. А наших братьев меньших.
2: Эллы, я перевяжу!
20: Ничего не надо!
2: Что?
20: Ты не ушиблась, Мария?
2: Нет!
20: Принц! Чего это ты идешь об руку с Мария?
21: Вздумал нас всех опередить?
2: Вы это видели? Мне ее даже жаль. Она не точно обручена? Леон, ты ранен!
21: А, мелочь.
2: Я сейчас залечу.
21: Спасибо.
2: У меня только заклинание хорошо получается. Способности у меня обнаружил учитель. И отправил сюда, в академию.
21: Вот это да.
2: Я так рада, что смогла тебе пригодиться.
21: Ну дела. Она ведь главная героиня, а я простой моб. Однако, что же происходит? Почему это не как в игре?
8: Надо писать, с кем размером стоит обратно нулевую? Ну, конечно же, после медицинского вмешательства, конечно. Любая сиська становится нулевой. Крыш, цени, и дают нам ссылочку на... Реактор, ну ладно, сейчас глянем. При этом это ваш реактор. Грузин, Вахтанг победитель, сидишь с килограмме голос. Управление очень базы. Мне, кстати, интересно. Вот у нас попаданцы пишут, что либо попадают в основном в какой-нибудь магической фэнтези, либо в историю и строят альтернативную историю. Ну, у армян, скорее всего, альтернативная история, там, либо притягивание великом или там каких-нибудь багратидов. Азербайджанцы, наверное, про великую антропотену. Наверное, я не знаю. Но вот у грузинов точно про Великую Грузию. И точно альтернатива. Особенно там, что ты переродился в какой-нибудь там горном ауле. Качал силушку богатырскую, стал воином, оказывается, ты ровесник это... царевны Тамары. И на самом деле тебя зовут Сослан. Да.

Не, а вообще, нереально интересно, что они там пишут про попаданцев в Закавказье. Вот, кстати, я в 90-х встречал, ну, вот когда это искал литературу про особенности Северного Кавказа, именно там про аланов и про всякие эти Сарирское царство в этом вашем Дагестане. Как раз там было очень много шизет осетин, что вот аланы это вообще пуп земли, а у аварцев то, что Сарир это было прекрасное царство, на самом деле все авары это тоже арии, внезапно. Так, ну, мне тяжело об этом подумать, про какого фэнтези Кавказ. Я знаю, фэнтези приключения про попаданца из Турции. У нас есть космотурок.

0: Но он даже не турок, он даже не ариец. Он даже протохет. Это вообще автохтон. Если ты про Нилота Сапкарыча.
1: Мир Атома игр – это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Анилибрия.тв.
0: Кстати, нам прислали вот эту ссылочку. Вот как раз там хорошая 3D-модельчика. Я себе такую хотеть.

0: грузин. Оно мне тяжело понять твои намеки. Говори прямо.
1: В 2022 году. Спасибо, что выбираете нас. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра.

0: А, кстати, по 3D-модель, которую скинули, нет, вообще напомнила это. А, одно время продавались это модель, альтернатива для Вархаммера, от Shrimp Studios. Там как раз вот Меркава была состилизованная под Лимон Рус. И там солдатики тоже были стилизованы под Имперскую гвардию. Но там более реалистично.
1: На дуэль приглашают весь братском перчатки?
2: Именно. Это же жест разрыва дружбы. Понапрасну так не делай.
3: Ты даже этого не знал?
4: Нарываешься? Ну и отлично. Вызываю тебя на дуэль, принц.
2: Только что сказала, не делай так понапрасну.
0: Так, а ночь, который про иссякающуюся грудина написал, ты, блядь, про кого имел в виду?

0: Блять, сука, ёбаные муравьи, нахуй. Тут недавно был этот слет, то есть эти молодые самцы-самки меня вылазили из трещин в стене. Вот, а сейчас уже большие брюхатые будущие королевы ищут место, где себе это сыть гнездо, новый муравейник. И вот таких, блядь, просто бабок заебался давить, убивать. Они еще по мне ползают, суки! Так, нам написали, что давно грузин, про него написаны книги, книгу он попаданец, вы узнаете, надо узнать, кто он. Про Каракалпака, ебать ты стенку не заклеил. Так не я должен ее клеить, а хозяин. У меня сегодня внезапно была проверка от газовщика, газовщик сказал, что нужно менять эту плиту, сказал, окей. Я от каждую проверку говорит, не надо, чтобы менять плиту, а я каждую проверку отвечаю, что хозяин мне не будет менять. Лучше ее заебашьте ее нахуй. Буду пользоваться этой мультиваркой. Так, про колпака космического грузин-паданца, я вообще не понял, ты про что. Только не говори, что это кинзадза, потому что мне кажется, что там грузинов не было.
1: Королевское высочество.

всю нашу правильную... Будем от нее отказались, бросили. А плиту зачем нет, если она не секонит? Ну, ей дохуя лет, 10-15, ну больше 10 лет, точно 15 там. Потому что мне кажется, она из 2000-х родом. Залей трещины строительной пеной. Окей, Анончик, трещины я-то залью, но они еще не из нескольких мест приходят. Помимо трещин ванны. Они приходят из дырки в этот... как это, шахту этих труб для санузла. Да, вот тот, кто делал в этой квартире ремонт, был однозначно уебаном криворуким. Это было сразу понятно. Вот. Это место номер два. Они в какой-то день, блядь, сука, у меня муравьи. Я пришел в туалет срать, они, сука, по мне начали ходить пешком. И третье место, откуда они приходят, эти пидорасы, это внезапная вентиляция. Я хозяин сказал, с чем ты вообще тогда защиту квартиру пускаешь? Ну, Анончик, блядь. Я их пускаю для себя.

0: Красный властелин. О, господи. Ебать. Пиздец.
1: Анилибрия.тв представляет. Мир о том и игр — это тяжелый мир для мобов.

0: Учебники Мария и ее сумку сожгли. Ты правда ничего не знаешь?
1: Не знаю.
0: А девушки, которых там застали, сказали, что это ты им приказала.
1: Я ничего не приказывала! Почему вы мне не верите?
0: Не приближайся к Марии. И к нам тоже. Наша с тобой помолвка – дело внешнее. Не поминай ее в Академии.
2: Вы слыхали? Оказывается, двое богачек уже обручены.
3: Да. К тому же это Милли и Джессика, которые были к нам добры.
4: Желаю вам счастья.
5: Всего наилучшего.
2: Остались только девушки с отвратительным характером.
3: Это конец. Нам всем уже крышка.
2: А, Леон, как у тебя?
6: Та же история.
7: Чё, всё? Разлюбили невесту принца. Нам написали. Залипены трещины шахты с онлайн-вентиляцией. И плиту заодно, если придет хозяин, надень шапочку из фольги, повторяю. У нас делают сахара. Всюду сахарная вата. Вот, кстати, меня мамка угостила какой-то турецкой хуйней. Ну, типа, ручной работы. Типа, кавычка. Это, короче, вот как сахарная вата, только если вата, она просто это, намотана на этот, на палочку, а это вот, они сделаны типа ниток. Вот. А мама сказала, что это типа, ну, нитки такие. Да, я ее спросил, что это. Лакомство турецкое, типа ниток. Я когда почему сказал, это неправильное определение. Нужно было сказать, что это такая турецкая сахарная вата. Не угадаешь, у тебя счетчик газ есть? Вот смотри, если за месяц газ не утек, то значит он и не утекает. Анончик. У меня и счетчик газа, и счетчик воды, даже и счетчик света, блин, у нас на другом этаже находится. Ну черти хоть мелок Машенька вокруг трещин вентиляции. Анончик, мелок Машенька вокруг трещин не поможет, потому что эти трещины рядом там, где обычно я купаюсь. А купаюсь я люблю. И люблю хорошо искупаться, то есть я вокруг ванны потом образуются лужи.

0: Вот, возможно, муравьи приходят на водопой. Но это не точно.
1: Кого не приглашу на чаепитие, делают вид, что не слышат.
2: Кстати, говорят, вокруг принца Юлия разгорелся скандал.
3: Из-за девицы? Той Мария, над которой постоянно издеваются.
2: И зачинщица издевательств оказалась невеста принца, герцогиня Анжелика. Принц взбесился, когда узнал.
1: В игре тоже была сцена, где Юлий рассердился на Анжелику. Но она должна была быть гораздо позже.
4: Рассказать о Мария?
1: Да. Я слышал, что над ней издеваются, но интересно, какая она на самом деле?
4: Я с ней разговаривала только один раз. Леона, а тебе тоже нравятся такие девушки, как Мария?
5: Чего?
4: Разве нет?
5: Да я таких на дух не переношу.
4: Понятно. Когда я с ней заговорила, она сидела одна во внутреннем дворе. Я подошла и спросила, не случилось ли чего-нибудь. А она...
6: Не переношу таких девок, как ты.
4: Так мне и сказала.
1: Таких девок, как ты? Где-то я это уже слышал.
4: Что, прямо здесь?
7: А почему нет? Тут больше никого.
4: Леон, куда ты?
1: Мне надо знать, кто с кем сходится. Для нас вопрос жизни и смерти.
0: Нам писать, а за щеки утечку проверяют или мыльной водой помазу с одеяния, или просто свиньями наплюют. Смотрят, и если пузыри надувают, значит утечка есть. А если нету, то нет. Вот вся проверка. А, да. А у меня вот сегодня был, у кого был счетчик. То есть у него специально хуёвина, она пищит, и он ей проводил по всем местам. И, возможно, утечка газа. А, вот и вся проверка с 8 утра, и еще купите новую плиту.
4: Подглядывать нехорошо, это неприлично.
0: Ляка идет на гаремную концовку, блять, сука. Это самая отстойная концовка в этой параше.
6: Обалдеть! Юлий взбесился, эти тупые девки перестали надо мной издеваться. Этот мир и правда лучше некуда.
2: Мария?
4: Ваше высочество, Дирк!
2: Хватит церемоний. Просто Юлий.
4: Хорошо.
2: Мария, у тебя ведь нет личного слуги.
4: Но я не могу себе позволить.
8: В таком случае, плату внесем мы с его высочеством. Ведь без слуги грустно.
4: Большое спасибо!
6: Повезло! Вот и красавчик раб получеловек.
8: Тогда мы подготовим карету.
6: Отпадный мир. Тут девушкам можно открыто заводить любовников. Уж я-то во все оттянусь. В мире этой атомы игры.
4: Это недопустимо! Ведь даже вам нельзя держать раба!
9: Оставьте. Его высочество понимает, что означает раб получеловек в подарок. Выходит, у них уже такие отношения.
4: Но ведь...
9: Простите... Можете оставить меня одну?
4: Какого черта? Да как? Как он смеет так ей увлекаться? Меня же раздели специально для...
0: Ассандрайдер — это топовый игра... Нет, это... то ли Венелка спешит к ней тактической пошаговой игрой, то ли пошаговая тактическая игра пришита к ней Венелкой. Вот. В первых трех частях, в кавычках, именно частях, это больше как раз первая позиция. А вот при этом с хентаем. А вот в четвертой части уже больше тактическая пошаговая игра пришита к ней Венелкой.
4: Принца! Я жила только ради него! Я же так ему верна! Но почему? Почему же?
0: А чем о том игра отличается от визуальной новеллы? Мамончик, о том игра это, грубо говоря, это просто поджанр. Есть о том в Венелке. То есть о том это девушка. То есть именно этот контент ориентирован на девушек. И там как раз главная героиня это девушка, а вокруг нее крутятся парни. Все те же тропы сундеры, кудеры, мой этот Яру. Нет, Яру не то. Генки, во. Все это там крутится. Яру есть вроде в японском противоположный стереотипа. Вот, но Анончик, я в этом говне не разбираюсь. Я глубже не копать не хочу. Просто запомни, что если сказано, что это Атома, значит это для девочек. Вот, есть Сёдзё. Это вот тоже. Вот есть Сёнэн, есть Сёдзё. Сёнэн это для мальчиков. А Сёдзё для девочек. Сёдзё Ай это уже яой для девочек. Есть еще такая хуйня, как. Как-то. Вот оно все как-то там дальше. Я этот термин уже позабыл, как правильно произносится и как вообще он произносится. То есть для мальчиков, для девочек, есть для мужчин и для женщин жанры. И есть. Когда добавляется А, это значит уже это яой. Ну, это если сёдзё. Это по-нашему яой, то есть про мальчиков, которые делают сладкий хлеб. Сёнэн А это наоборот, это когда девочки делают сладкий хлеб.
4: Эй, братец!
1: А, это ты, Джин.
4: Не спать! Слышь, ты знаешь девицу по имени Мария?
0: Яой для девочек это есть Сёдзё Ай. Ну, яой это, грубо говоря, Сёдзё Ай вот это вот, где мальчики друг другу сосутся, но не показано, как они друг друга ебут. Вот когда уже показывают, как они друг друга ебут, это уже настоящий хардкорный яой. Он совсем не уводит девочек, это Юрий. А, вот, все, спасибо, Анончик, ты мне напомнил. Из отношений это Юрий.
1: Она очень близко.
0: Надо писать брови какой-то водопой, потому что знаешь, что счетчиков нет.
1: С его высочеством Юлием. Да и не только с ним. И с другими парнями.
4: Слышал, что над ней издевалась герцогиня? Ты нам, надеюсь, не замешан?
1: Я-то там каким боком? Только знаю, что принц сильно рассердился.
4: Но наверняка это было просто своеволие ее свиты.
1: Значит, Сама Анжелика не виновата?
9: Главное, ты в дела герцогини и его высочества не совался, так?
1: Да говорю же, нет. Тебя это так волнует?
9: Принц однажды взойдет на престол. Понравишься ему в академии, бед знать не будешь. И наоборот. Не взлюбит, тебе конец.
1: Понимаю я.
9: Смотри, чтобы не опозорил меня своими глупостями.
0: О, ну спасибо, вот ты напомнил, как называется тот жанр для взрослых девочек. You see. Кстати, Тюсей, я когда... Ой, господи, Ридманга была, не скатилась говно, и ее не так активно ебали во все щели правообладатели. А вот эта Минтманга, она тогда называлась Эдалтманга, и там можно было почитать эпифту, друг, по-нашенски. Как раз я там с одним примером Дзюсея читал. Ну, типа, ну, написано, что это Дзюсей, ну, то есть, для женщин. По факту там, я бы сказал бы, как там для мужчин на японском. Больше подходило. Ну и да, на Минтманге, ну, не знаю, сейчас, но раньше, там был дохуя йоэ. Ну и перевыкладывали. Ну, не йоэ, а сюдзуай. Цензурную версию йоэ. Также этот... Там очень много... раз вот типа нашего православного алхимика там тоже выкладывались. А еще в стародавние времена под на ритмангусский поддомен с кинтаем был бесплатный. И без регистрации смс. Столько терминов произнесли, что они запутались. Йода, девочек, это все дирает, называется Йода, мальчик, про Юрия, девочек, мальчик, я даже забыл. Ну, анончик, я тебе перевожу на русский. Есть для мальчиков, ну, произведение, есть для девочек, для мальчиков это Стёна, для девочек это Сёти. Вот, есть потом для мужчин и для женщин. Вот. Для женщин это Дзюзей. Для мальчика панычка не напомнил, как это производится. Он как-то так стёнан просто. Да, дальше идет. Яой и Юрий. Это уже вот Яой и Юрий, это уже ёбаное ЛГБТ отношение без цензуры. А цензура это все дела и этот. И вроде все онлайн. Ну, по крайней мере, я себе вот такую градацию 15 лет там назад выработал. КСОП за гендерную идентичность, описываемый спектром угловых функций и для картезианского произведения N-мерного пространства жанров для них. Добро пожаловать, Анончик, в мир японских литературы и анимационных произведений. Население, наверное, миллиард, может даже больше. Если будем считать всех китайцев любителями аниме.
1: Вот и закончился первый триместр. За чаепитиями и подземельями пролетел мгновенно.
10: Значит, вы хорошо провели время? Хоть и успех у девушек нулевой.
5: Ты на меня зуб держишь, что ли?
10: Я ненавижу новое человечество. А в этом смысле и вас тоже хозяин.
5: И при этом я тобой помыкаю, несчастный ты Искин. Привыкай, я до конца дней буду тобой помыкать.
10: С радостью.
1: Слушай, а ты можешь навести справки?
10: Об окружении герцогини и девушки по имени Мария?
1: Ага.
10: Это в моих силах, но их телесные измерения не скажу.
1: Вот бы Анжелике узнать.
10: Отказано.
2: Мария, а как же платье?
10: Об окружении герцогини и девушки по имени Мария?
1: Ага.
10: Это в моих силах, но их телесные измерения не скажу.
1: Вот бы Анжелике узнать.
10: Отказано.
0: А теперь я понял, что он имел в виду. То есть он хочет няшить Анжелику.
2: Мария, а как же платье?
4: Просто я не смогла его позволить.
2: Ясно. Но ты как глоток свежего.
0: Ну, пистолет. С радостью облизал палец. Зачем вам облизывать палец? Он же робот, ему нужно, наоборот, конечности смазать ВД-40. Забыл еще пустое множество отсутствующего жанра и операторы сочетания жанров, причем не коммутативные.
2: Воздуха в море роскошных платьев. И платье потом сходим и закажем вместе.
4: Хорошо.
5: Говорят, на таком балу даже дворяне с окраины находят пару. Это наш шанс.
11: Да!
9: Из семьи провинциального барона таких не звали.
4: В зеркало посмотри, прежде чем подходить. Мне нужен как минимум виконт.
9: Омерзительно. Какие же вы недалеки.
0: Кстати, в конце этого сезона ГГ получит звание виконта.
9: Юки.
4: Не то что принца его свита, ну и нахалы.
3: Позвольте! Хотя бы пога...
4: Божество! Переродитесь в парней получше, уж потом приходите. Деревенщины, больше вы и недостойны.
5: Черт, девушки совсем обнаглели.
11: Я сыт по горло.
3: Меня уже мутит от девушек.
4: Леон, там беда! О.
9: Почему же вы не понимаете? Ваше высочество, я говорю, это ради вашего же блага!
2: А я уже устал тебя слушать. Вот и все.
1: Что случилось?
4: Анжелика увидела, что Мария шла об руку не с принцем, а с каким-то другим парнем. Вот и началось.
9: Так вы знаете, что она заигрывает с вами всеми?
7: Конечно, знаем. Она выслушала мои тревоги и спасла мою душу. Поэтому я хочу ее защитить.
0: Нам написали. Я уже будет от девушек, скоро девушек не останется парней. Потому что это был так нарисован, когда он свой летающий глаз подвинул там на кончик пальца.
7: Вечно ты ходишь вокруг да около. Просто честно скажи, что любишь.
10: Ведь Мария чудесная девушка. Влюбиться в нее естественно.
8: Само собой. Но думаю, больше, чем кто-либо, ее люблю я.
2: Нет. Больше всего люблю Мария. Именно я.
4: Слышали? Я тоже так хочу. Вот бы мне так кто сказал.
9: Значит, она для вас не просто временная школьная забава?
2: Нет. Для меня есть лишь одна несравненная девушка. И это Мария.
4: Помолвка расторжена? Вот и конец герцогине. Ну и жалкое же зрелище.
9: поднимай! Ведьма, что обманула его высочество!
4: Дуэль?
6: Дуэль?
4: Если поднимет перчатку, то это значит, что приняла вызов.
1: Сцена с дуэлью. Правда, в игре вместо главной героини участвовать в дуэли должен был персонаж с самым высоким уровнем симпатии.
10: Мария, поднимай. Твоим поверенным буду я.
4: Как так?
1: Ну, так и есть.
8: Я не могу позволить его высочеству красоваться одному. Тоже выдвигаю свою кандидатуру.
7: Звучит интересно, так что я тоже участвую. Давайте, налетайте, справлюсь с любым.
2: Такое оскорбление нельзя оставлять без внимания. Я тоже участвую.
3: Я горжусь тем, как владею мечом. И в этой дуэли я стану мечом Мария.
11: Ребята, мне немного страшно. Но за вами я как за каменной стеной.
12: Не забывайте и про меня. Уж поболеть за вас я смогу.
11: Спасибо, Кайл.
1: Так вот что чувствуют девушки при виде гарема. Какая-то неловкость и боль.
3: Что же теперь делать герцогине?
2: Против нее сам принц. Кто же захочет с ним сражаться?
11: Кто-нибудь!
7: Что такое? Вся свита разбежалась? Вот она, твоя безнравственность. Мне даже жаль.
1: В игре Анжелика находит поверенного за пределами Академии, но все равно проигрывает главной героине. А дальше ее жизнь идет под откос. Выходит замуж за захолустного лорда с дурным характером и проводит остаток своих дней в нищете.
11: Так еще она опозорится.
9: Побежит домой в слезах, и все.
10: Анжелика, ты ведь готова? Готова скрестить с нами меч?
9: Пусть у меня и нет поверенного.
1: Что же такое? Не то, чтобы Анжелика мне близка. Хочу жить как все, просто как моб. Но...
11: Леон!
12: Ты чего?
1: Просто...
0: Нам написали. Такой секрет начинается обычно. В процессе игры все меньше нравится девушке. В конце он становится геймом, потому что, в принципе, девушки свои недовольны. Ну, а как же куда суба, дочек, там же в итоге, как по мнению автора, остался Мегумин. Ну, вроде, Лолита дала, так что я не знаю... Вот он пытался все отношения с девушками, они его отшивали. Надо было подкатить к тому, что с кошкой-ушкой. Но Анончик, это же типичный сикай. Эльфы и зверолюди, это же не люди. Это же как ебать собаку. Кто-нибудь помогите начистить ебало принца и его герцога, чтобы загремить темницу, потерять свой титул, деньги. Ну что же вы, никто не поможет. Не, подожди. Такое можно. По правилам средневекового этикета можно выступить за даму в беде. Особенно, когда у дамы нету защитников. Можно и за деньги поставить наемника. При этом вот, дочка, тебе советую посмотреть про этого, господи, как его, Генри Маршалл, или как его правильно, у Родрума есть видосик про него.

0: Да. Я их всех жутко ненавижу. Так, дамы и господа, я выдвигаю свою кандидатуру как поверенный.
1: А, вот, нашел Уильям Маршал. Вот, я, блядь, почему-то Генриха позвал. Ну ладно, мне старческий маразм не можно, я старый. И еще у меня этот, Красный Марс. Не, Red Room. Красная комната. Кстати, они раньше любили, нормально шутили про то, что у них комната красная. Точнее, комната не красная. Но тогда было больше энтузиазма в их глазах, и больше видно, что это студенческий проект, а не параша для извлекания бабла с этих, блядь, с рекламных интеграций. Вот, кстати, я про Меркаву, что я говорил. Сейчас отпущу, можете поглядеть.
0: Давай.
2: Кто это?
3: Не знаю. Небось, какой-то деревенщина.
4: Кажется, еще до поступления один парень прославился как искатель приключений.
5: А, я тоже слышал. Значит, это ты?
0: Анжелика, назначайте меня своим поверенным. Ну же, просто скажите, что согласны.
2: Я согласна.
0: Вот и чудненько. Итак?
1: Давно я не смотрел Red Room. Ютуб перестал показывать интересные рекомендации. Ну, анончик, я на Red Room подписан. Но я этих пидорасов тоже одно время не смотрел, потому что, сука, блять, я ебаные рекламы на интеграции. Я вот как раз это в прошлом году рассказал Светику, почему я их не смотрел в том году. Он сказал, поставь парашу, который это скипает рекламу. Сейчас. Буар, что ли, как это хуйня называется, у меня где-то ускачено. Я ее даже не удалял. А может удалил? Кто меня помнит? Потому что у меня телефон, тут я, блядь, в игры не играю, но у меня там ёбаный, блядь, помойка, блядь, есть. А удалять жалко. Поставь плагин для скипа рекламных интеграций. Поставь спонсор-блок. Вот именно я тоже об этом подумал.
0: Я Леон Фол Балфорд. Становлюсь ее поверенным. А с вашей стороны пятеро во главе с его высочеством. Ну а теперь определимся с видом дуэли и ставками. Посмотрите, если верить сведениям Люксиона, то сомнений нет. Мария, как и я, аномалия для этого мира. Либо тоже переродилась, либо что-то в этом духе. Кстати, Анжелика, что вы требуете от противницы?
2: Не приближаться к принцу. Это все, чего я желаю.
6: Тебе настолько хочется разлучить нас? Хоть понимаешь, кто здесь настоящая ведьма?
0: Не, хватит этих ваших заморочек. Говорите уже свои условия. Скорее уже.
3: Если я выиграю...
4: То вы прекратите вредить другим. Навязывать свою волю благодаря власти родителей неправильно. Даже повторить толком не смогла.
0: Итак, если мы выиграем, то его высочество и Мария расстанутся. А если проиграем, то Анжелика больше не побеспокоит принца. Вы согласны?
5: Конечно.
0: Теперь о виде дуэли. Как насчет битвы в доспехах на арене?
5: Серьезно хочешь победить? Да ты нам даже не противник.
0: Что? А с чего это вы решили, что победите?
5: Да ты же только что клеился к девушкам, от тебя отмахивались. Если просто выделываешься, дрыщ, то лучше катись.
7: Вы же козлина.
8: А? Что? Сражаться в доспехах боитесь и пытаетесь отвертеться? Предпочитаете дуэль в виде устных дебатов?
5: Чё?
8: Вот беда. А из меня оратор совсем никудышный. Но если не хотите встречаться со мной в бою, то так уж и быть. Покажем все, на что способны.
5: Слышь, ты серьезно надо мной насмехаешься?
8: Ну ладно вам, сражаться будем по твоим условиям. Можешь тоже собрать команду из пятерых. Хватит и меня одного. 5 раундов один на один. Ты серьезно? Порой на дуэлях лишаются жизни. Я в курсе. И вообще, почему вы так расслаблены? Не слишком ли беспечно думать, что вам самим смерть не грозит? Я думал, ты человек с реальным опытом. А на деле даже не можешь оценить противника.
6: Достаточно, Дирк. Леон, значит? Надеюсь, ты собрался с духом.
8: Вы кое-что забыли. На дуэль, ваше королевское высочество. Не забудьте как следует попрощаться со своей драгоценной возлюбленной.
9: Да кем этот моб себя возомнил? Почему он портит мои планы? Правда, эти пятеро ни за что не проиграют.
10: Хозяйка? Ваш завтрак.
9: Эй, ходить только после разрешения!
10: Впредь буду внимательнее. Сегодня на завтрак много овощей.
9: Терпеть не могу овощи.
10: Вы должны их поесть. Какая у меня капризная хозяйка.
9: Достал! В игре он был как милый младший брат Сундыры. Но когда так каждый день-то начинает бесить.
6: Стены разрисовали ученики, пока вас не было. Запись преступления в наличии.
8: И Даниэля с Реймондом заставили.
6: Хрупкая вещь — это ваша дружба.
8: Они просто прежде всего думают о своем будущем. Какой же ты узколобый.
6: В Академии начали делать ставки на вашу дуэль. Красная часть — ваша доля.
8: Да почти все против!
6: Неужели вы ожидали большой поддержки?
8: Заткнись! Для начала, подготовь 500 серебряных монет.
2: Балтфорд, откажись от дуэли.
11: Что? Сейчас-то? Я же лицо потеряю.
2: В твоей комнате ведь разгром. Я это потерплю. Но тебе не нужно страдать вместе со мной.
11: Ясно.
2: Дома меня отчитали и сказали, что вызывать на дуэль было безрассудством. В лучшем случае затащат дома или сошлют на окраину. У меня больше нет власти.
8: Кажется, вы кое-что не так поняли. Я не подлизываюсь к герцогскому роду.
2: Если нет, то почему же вызвался?
8: Потому что уже устал искать невесту. Поэтому просто решил отдубасить пару сволочей и махнуть на все рукой.
2: Я слышала, от походов в подземелье сходят с ума. Значит, и ты тоже.
8: Грубиянка! Я вызвался, потому что есть шанс на победу. И вообще, ты же сама бросила вызов.
2: Да я же за это и прошу прощения. Ты совсем дурак? Ну, в общем, я признательна и за то, что ты вызвался. Не нужно рисковать жизнью ради меня.
8: И правда, эти пятеро сильные. Но вот... Только по стандартам Академии, так?
6: А вам идет. Ну, само собой, костюм ведь подготовил лично я.
8: Я не совсем этого ожидал. Требую переделать.
6: В требовании отказано.
8: Так я и думал.
12: Леон!
8: Оливия?
12: Знаешь, я ничем не могу помочь, но буду от души за тебя болеть, Леон!
8: А? Неужели ты на меня поставила? Тогда я сорву для тебя большой куш.
12: А? Я ничего не ставила. По-моему, азартные игры — это зло.
8: Да.
1: Вот надо тебе было поставить, хотя бы поставила бы 10 серебряников. Выиграла бы 30 тысяч.
13: О,
8: Какая разноцветная компашка.
13: Сдохни!
14: Сдавайся, Балфорд!
13: Продуй!
8: Заткнитесь, черни!
11: Парни, вы поставили на меня?
2: Балфорд! А где же твой доспех?
8: Не волнуйся, только что доставили.
15: Ароганс прибывает.
16: Что это такое?
17: Это доспех подает!
15: Мир Атома игр — это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Анилибри.
1: Думаете, что легенькие, крепкие доспехи, чита, проверенный старый добрый орчий в Гарганту?
15: Точка ТВ в 2022 году.
1: Дайте в мобиле пизда. Кстати, анончики. Вы уже определились своими няшами? Кто сегодня определился, там в конце будет последняя няша.
15: Спасибо, что выбираете нас. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра.

0: боятся?
1: Ненавижу их всех.
0: Не знаю, что между вами случилось, но это опасно. Ты боишься?
2: Не бойся. Я вообще не иду в бой, если могу его проиграть. Далее, пожалуй, я буду мягок.
3: Да я из них отбивную сделаю.
0: А как же мягкость?
4: А лопатка в комплекте есть, есть. Ставь на себя, кучу денег можно поднять. Сегодня на завтрак много овощей. Завтрак, огромная булка, один лист салата и две ягоды. Надо было клиться кошкам ушком. И вот тогда мы жарили не за то, что все девушки вошили. А почему именно 10? А что 10? Ты про что? Я не понял. Про лопату я ответил. Чего все они смеются? Ну, я же говорю, они же думают, что их легенькие, хваленные рыцари, это же говно по сравнению с орчим гаргантом. Кем и является его машина. В смысле определился с няшами, но тут у тебя есть цундера ответственная, это, хотел сказать, голова. Судсовет, тогда не голова, совет. У тебя есть няш-стесняша, есть сеструлец. Лиза, ну Лиза. И еще там будет кудерочка. Десять серебряных. А я не помню, сколько там они говорили, сладость стоит. Поэтому 10. None of them. Но во втором сезоне там еще будет какая-то крутая эльфийка. Но я вторую серию второго сезона не смотрел. Это я тебе говорю из этого. Джигай. Второй сезон, вторая серия. Так, а мы какую серию смотрели? А, нет, все правильно, мы тут... Так, открыть файл, выбрать четвертую.

0: Поднимай! Ведьма, обманувшая его высочество! Дура!
1: Алиса, ну Алиса, ну ты еще красоглазую шану, вспомни карману тигра. Ну а они же все это озвученные королевы плоскогрудных полторашек цундеры. Вот. И это же Сэя озвучил Кагуру с Гентамы и Киану Каслану Ханкай Третьим. Но так она реально похожа на типичную эту недоцундуру. Только она играет в себя Муэ.
2: Дуэль? Дуэль! Если поднимет перчатку, это значит, что приняла вызов.
3: Мария, поднимай. Твоим поверенным буду я.
2: Как так?
4: Так, дамы и господа, я выдвигаю свою кандидатуру как поверенного.
3: Леон, значит. Надеюсь, ты собрался с духом.
4: На дуэль, ваше королевское высочество.
1: Нам написали. Я не думаю, что хоть одна из них подведу мне пищи. Конечно, виду они все ниже среднего. Адончик. Не забывай, что ты самая лучшая тяночка ever. Но даже себя тяночка не считает.

0: Канилибрия.тв представляет. Мир Атомы игр – это тяжелый мир для мобов.
1: Написали. Вообще довольно нелепо смотрится, что вы, это единственный выстрел, где появляется мех, анончик. Меха появится еще в конце сезона, во время битвы. Естественно, не в средневеку, но он... Тоже тебе же в самом начале Эликсион сказал, что, блядь, ебаные нелюди скатились в средневековье. Они не чета нам, истинным людям.

0: Что это за доспех?
1: На вид полный отстой!
0: Вот дает!
2: Ты что, правда собрался сражаться на этом?
3: Ну, скоро сама все увидишь.
4: Слушайте, а почему все смеются?
2: Надо же, ты и правда ничего не знаешь? Скорее всего, этот доспех — утраченный артефакт. С нынешними технологиями воспроизвести его невозможно. Но силен ли он на самом деле — другой вопрос. Сейчас правят бал высокоманевренные доспехи, у которых акцент на скорости. Тяжелые машины вышли из моды.
4: А по-моему, доспех даже миленький. Такой коренастый.
2: Просто у тебя специфические вкусы. Кажется, это не просто неуклюжий доспех. Что же ты задумал, Балтфорд?
5: Опа!
6: Ураган запускается.
3: Отлично! Люксен.
6: Что такое?
3: А что значит «ураганс»?
6: Потом сами изучите на досуге. Это самое достойное вас слово.
3: Ясно. Ведь умеешь же иногда проявить внимание.
7: Эпизод 4. Пожалуй, я буду мягок.
6: Привет. Вижу, ты нашел в себе силы не сбежать. Это достойно похвалы. Но ты правда думаешь, что это ископаемое сможет меня победить?
3: Фиолетовая машина. Значит, первым вышел Брэд? Брэд. Специалист по магии, нарцисс. Самый невысокий из пятерых. Не очень гордый и постоянно лезет вперед. Но и мороки с ним было в игре.
6: Узри же! Эта машина — творение великого мастера Альтентера. И в материале моей пики содержится много тетрия, что повышает его магическую проводимость.
3: Только посмотрите, какой хвостун! Стоит перед врагом и языком треплет.
6: За спиной у него оружие. Похоже на дронов. Запустить наши для предосторожности.
3: Не надо, я в курсе. И фиолетовый цвет — знак уязвимости.
6: Как же меня раз...
8: Нам написали, что ж ты задумал, подъебать всех и не проиграть тем, какой же из двух вариантов.
9: Действительно, какой же?
6: Отражает твое поведение.
8: Если ты сразу пошел, купил, точнее, достал премиальный донатный кораблик, у которого есть премиальный донатный мех.
6: Нам тоже нужно приготовить оружие.
3: Хорошо. Клинок номер один из рюкзака.
1: Это же лопата!
6: Само собой. Во время пробных испытаний вы использовали ее для копания ям.
1: Засунь обратно! И достань мне нормальный клинок!
6: Но вы сами приказали достать номер один.
3: Ты точно это нарочно делаешь? Ну да ладно. Для боя все равно сгодится.
0: Сразу видно, деревенщина.
1: Лопату достал!
3: Какой позор.
6: Мерзавец. Как ты смеешь так надо мной насмехаться?
3: Нет, я не специально.
10: Дуэлянты, представьтесь перед боем.
3: Леон Фоу Балфорд.
6: Брэд Фоу Филд.
10: Итак... Вой!
6: Прикончу тебя одним ударом.
10: Умри!
8: Мой бурбан! Мои пять буров пронзают небеса! Магма течет в моем сердце! Этого магма течет в моих венах из сердца! Я...
6: Хм.

0: Ой.
1: Надо писали. Быть от подохода лопаты и так позорно, сапер лопаткой из сорденного цельного титана. Ванончик. Сапер лопатка СССР, не чита сапер лопатки вермахта. Надо было всю шланг доставать, так было бы еще позорней.
0: Судья, кажется, он в отключке. А я ведь его едва задел.
2: От удара в полную силу он бы абсолютно точно скончался. У Пики неплохие характеристики, но это все, что достойно внимания.
0: А по-моему, тебя задело, что он назвал Араганс ископаемым.
3: Филд не может продолжать бой. Победитель – Малфорд!
0: Ну...
1: Нам написали. Мне больше интересно, что за порт у него не хуя.
0: Как я и ожидал. Никаких аплодисментов. М?
4: Наставник! Всегда истинный джентльмен!
5: Что это было? Что произошло? Все было так быстро, что я не поняла.
6: Леон победил в один момент! Потрясающе!
4: Да, да. Что это были за движения? Как такой тяжелый доспех на них способен? А ведь машина Брэда — особенная модель рода Филд.
5: Как же так, лорд Брэд?
7: Но следующий-то уж точно победит. Я поставил все состояние на сторону принца.
5: Что с вами такое, Анжелико?
1: Да, написали ответ на вопрос, а что там у него в районе хуя. Для выбора против принца достанет финку ЛГБТ.
4: А как тут можно не смеяться? Малфорд и правда ужасный парень.
5: Ничего ли, он не ужасный. Он очень добрый.
4: Да, и правда. Однако...
1: Надо писали. Лорд Брэд, начальник Б. Нет, ну тогда уж Лорд Брэд... Барон Б тогда. Раз мы тут играем в дворянство.
4: Если он настолько способный, то почему встал на мою сторону? Ведь он должен понимать, что пойти против принца — разрушить свое будущее.
8: Балтфорд. Значит, он был так уверен благодаря своему доспеху.
0: Скорее всего, это утраченный артефакт. Но я не знал, что еще сохранились такие сильные доспехи.
9: Следующим пойду я. Брэд, по сути, изнеженный заморыш. Уж я-то собью эту груду металла с ног.
1: Блять, не успел. Барон Бетта, герцог Альфа.
0: Грэг!
3: Итак, второй поединок.
0: Грэг!
10: Побейте его!
0: Леон Фоу Балфорд.
3: Грэг Фоу Сиберг.
2: На доспехе обнаружены множественные следы ремонта. Похоже, у него богатый опыт сражений в доспехах.
0: Да, этот силен.
3: Балтфорд! Ты победил Брэда не за счет своей...
1: Сталин. И босс Гамма. Ну тогда был бы граф Гамма.
3: Все силы, а силой своего доспеха!
0: Ну, довод справедливый. Но если хочешь подискутировать, то пригласи как-нибудь на чаепитие.
3: В порошок сотру. Дуэлянты, в бой! Что такое? Ты это все?
0: Грег, умелый боец и силен духом. Ты, но только...
10: Уделяй больше внимания снаряжению!
0: Грег. Весьма умелый, из-за чего и очень гордый. Только снаряжения этому паршивцу доступно крайне мало. Сколько же у меня из-за него было геймоверов?
10: И вообще, даже доспех у тебя это устаревший ширпотреб! А свою нелепую гордость лучше отбрось!

0: Но зато у тебя есть отличная отговорка. Я проиграл из-за разницы в уровне доспехов. Вот.
1: Черт! Вот дерьмо! Я не проиграю! Я буду сражаться насмерть, хоть голыми руками!
0: Что? Ну знаешь...
1: Заткнись! Давай, нападай!
0: Мне все-таки стыдно обижать слабых. В отличие от вас, ребята.
1: Чего?
0: Я говорю, что издеваться над слабыми не в моем вкусе. Догнал?
1: Хорош!
2: Надо писать. Пришел турнир на шаг в этом своем гробом.
1: Истечешь! Это когда мы обижали слабых!
0: Страшно, когда со стороны себя не видят. Поэтому я и не переношу испорченную привилегиями знать. В общем, ты мелюзга. От издевательств над мелюзгой дурное послевкусие, так что пойми уж, мне хочется все побыстрее закончить.
1: Вот черт!
3: Коморсил, что ли?
1: Победитель Малфорд! Грег Фоу Северг покинуть арену!
4: Ужас.
2: Это написали игрок!
5: Рыцари так не делают. Вот уж не думал, что и Грег проиграет.
6: Я рада, что Леон победил, но это было слишком. Надо будет потом извиниться перед Грегом.
7: Даже не думай. Только больнее Грегу сделаешь.
1: Третий поединок.
8: Балфорд, я не буду расслабляться, как те двое. Буду сражаться сразу в полную силу.
0: В натуре? Тогда и я буду сражаться всерьез.
8: В этих словах нет лжи.
0: Ни капли, гарантирую. Крис, юный фехтовальщик. Хладнокровный и плохо умеет выражать эмоции. Есть большая заморочка, в боях использует только меч. Иначе говоря, та еще заноза.
1: Дуэлянты, в бой!
3: Что?
0: Люксен, запускай.
2: Нам написали, вот бы они сделали этот бой хоть сколько сложным, а нахуя?
0: Эй, дроны.
1: Есть. Малфорд, разве тебе нравится так сражаться? В этом же не следа рыцарства.
0: И это все, что ты хочешь сказать?
2: Ну слушай, он же специально над ними издевается. Зачем ему азарт, челлендж? Он их хочет унизить.
0: Никто не говорил, что стрельба против правил. Но вы все равно слабаки, так что, пожалуй, я буду мягок. И позволю тебе показать свое любимое рыцарство.
1: Леон Балфорд!
0: Вот так мастер фехтования. Великолепный выпад.
1: Почему же... Почему я проиграл? Ведь я трудился куда больше тех двоих!
0: Своим трудолюбием иди хвались перед Мария. Может, она тебя пожалеет.
9: Вы настоящий подонок.
0: Заткнись. Я сам понимаю, что немного перегнул палку.
1: Да ну! Даже Крис...
6: Но быть не может!
1: Я же все состояние поставил!
0: Дела плохи. Пусть сам я и проиграю. Но принца обязан защитить. На что бы ради этого не пришлось
2: пойти. Сделал бой сложно, все это от серии Байдарин.
0: Иди.
10: Можно вас? У меня есть просьба.

0: написали: а когда у главного героя все слишком легко получается, то не так интересно. Хотя восхождение тени сделали интересно.
1: Посмотрела. Леон!
2: Мы волновались.
3: Волновались? Из-за чего?
1: Твоя сестра, которая давала мне совет, сказала, что ты выглядишь неважно и попросила проведать тебя.
2: И сказала, что лучше отказаться от следующего поединка.
0: Да, написали. У меня есть просьба, поставьте Симкану королевство. До этого меха отремонтируем замок, наконец-то. А как же время... Как же всеми любимым Бачман? Ну, кстати, я Ван Панч Мун не люблю. Я вообще, грубо говоря, мне он не зашел, но мне зашел ему психа. Что со мной не так?
3: Дженна за меня беспокоится?
2: Эй, братец!
3: Да, конечно.
1: Леон, может, тебе и правда нехорошо?
3: Да, если честно, я так долго терпел, что чуть не обоссался.
1: Ссора была тяжело, наверное.
2: Перед девушками мог бы хоть выбирать выражение.
3: Прости уж, я ходил собирать цветочки. Правда, на арене нет никаких клумб.
2: Зря только волновались.
1: Да.
4: Хозяин, на Араганс была установлена бомба. Это сделала ваша сестра. А приказал ей следующий противник.
3: Ну, примерно этого я и ожидал. Наверняка она струсила из-за того, что я затеял ссору с принцем. Чем воспользовался Дирк?
0: На написали. А, я вообще не знаю, что там, но исходя из названия, он побеждает их босса с одного удара. Да, Анончик, все так и есть. Он всех подъявляет с одного удара. И там, ну, по сути, это начиналось как сатира на геройку, вот, и, но там почему-то развился сюжет, нашелся чувак, которому это понравилось, и он там перерисовывал каляки оригинального автора в графинистую мангу, которую потом решили экранизировать. То есть у нас есть свой Супермен в лице Ван Панчмен, там есть свой Киборг. И помню, есть ли там свой Бэтмен?

Чайки одного ударе есть фишка. Там есть философия противостояния того, кто наделен силой убить любого монстра, но не может убить даже муху. А вот Кинг, наоборот, не может убить монстров, но побеждает, выживая. Это слон четвертой стены про сюжетную броню. Две противоположности. Ну, Бэтмен, Супермен. Обычная противоположность. DC. Здравствуйте.

0: Да, написали. А сколько серий шли в бои в Колизее на фронт Бокуну Бикарс? Молодчик, я не смотрел аниме. Я честно признаю, я One Piece бросил после Панк Хазарда. Ну, то есть остров, где там это... Этот мужик, съевший фрукт, который сделал его мистер Газман. Вот. В манге Арка де Росроза что-то 10 или 20 глав, что ли, было. Точно я не помню за давность лет. Было? Скоро 10 лет там назад. Вот недавно только закончилась арка этого. Острова самураев. Сейчас вот, а нет, не Остров самураев, а давно она кончилась. А, Острова Вегапанка. Как раз не знакомились с ним, и да и там это, историю одного куска настоящая. И там вроде как раз, когда я бросил опять читать, там начиналась арка про остров великанов. Где, ну почему-то вместо того, чтобы там великаны, там, блядь, начался Sword Art Online. Только там вместо типичного JRPG, новомодного, там старый добрый этот, Dragon Quest. Я не шарю в Бэтменах, но вы совершенно не понимаете суть человека одного удара. Сейчас я объясню сообщение на 4000 символов. А, вы еще вспомните, сколько сильно шел экзамен на Чунина в Наруто. Ну смотри, анончик. Первый этап где-то серии 2-3 было. Второй этап, не помню, наверное, тоже 2-3. Ну, грубо говоря, по этапу где-то 2-3 серии было. Того либо 9, либо 12. Что-то так. Я так чувствую. Вот, кстати, Шипуден, я его... Не помню, на каком я его сезоне, на какой я его серии бросил. Ну, там, ну, бросил там, когда уже начались эти филлеры. При этом весь сюжет Наруто я просто, блядь, этот, по файтингу этого, Наруто Ultimate Ninja, вроде он так называется, выучил.
1: Бомба установлена на спинной части доспеха. Судя по всему, она сработает под воздействием особенной магии.
2: И в игре были такие бомбы. Но я ими не пользовался.
1: И судя по количеству взрывчатки, в обычном доспехе у пилота не было бы никаких шансов.
2: Но только в обычном доспехе, верно? Добряк на деле оказывается самым жестоким. Такое часто бывает. Ты силен. Позволь выразить почтение.
3: Что ж, спасибо.
4: Дуэлянты, в бой!
1: Дымовая завеса.
2: Решил не заморачиваться с приличиями. Твоя жизнь оборвалась в тот момент, когда ты пошел против принца. Позволь хотя бы подарить тебе достойный конец.
5: Получилось?
2: Что? Этот противодоспехный снаряд легко пронзит любую броню. А на нем он не оставил ни царапины. Хоть мне и не хотелось прибегать к этому, но выбора нет.
1: Сейчас.
2: Да.
6: Прошу, не держи зла. Это все ради его высочества. Эй!
2: Ты выдержал взрыв?
6: Да, уж удар был тяжелым. Во многих смыслах.
2: Хочешь любой ценой сразиться с принцем? Для аристократа это смерть.
6: В самый раз. И ради этого я пойду на все. Прямо как ты.
2: Неужели хочешь убить принца?
6: Повезло тебе, на одного конкурента будет меньше. И я, и его высочество по-настоящему...
0: Нам написали. А, противодоспешный снаряд. Эх, переводчик, правильно же противодоспешный. Может, тогда уж бронебойный снаряд.
2: Любим ее! Если собираешься навредить принцу, то за это поплатится твоя семья!
6: О, в ход пошли угрозы. Давай расскажу об этом принцу и твоей обожаемой. Наверняка они пошлют тебя куда подальше.
7: И где ты найдешь тому доказательства?
8: Если собираешься навредить принцу, то за это поплатится твоя семья.
6: Представляешь, у старомодного доспеха оказывается есть записывающее устройство.
2: Это подлость!
6: Подлость? А по-моему, угрожать противнику, когда проигрываешь, куда подлее. К тому же ты мне еще и бомбу подложил. Так что это тебе светит смерть, как аристократу.
2: Замолчи!
6: Как ты меня уже достал. Все, хватит, подыхай.

0: Ваше высочество, не сражайтесь с ним. Он слишком опасен.
1: Жаль, сестре проблем доставил.
2: Нам написали: противоучерный!
3: Леон дурак!
4: Дирк.
3: Да что такое? Что творится? Откуда взялся этот монстр?
5: Все хорошо. Уже четверо проиграли, так ничего и не показав.
3: Слуга, как же ты меня бесишь!
4: Мария, не бойся. В моем доспехе собраны лучшие технологии королевства. Ни о чем не волнуйся.
3: Хорошо. Все так говорили, а потом слились. Кстати, они в игре были слабаками и вечно проигрывали. Поэтому я и спихнула прохождение на брата.
4: Что ж, мне пора.
3: Удачи! Я буду молиться о вашей победе!
2: Ну чё, наконец-то поняли, кто она?
3: А, заколебала. Как же тяжело изображать невинную и беспомощную героиню с светняком вместо мозгов. Но я так просто не отступлюсь. Я не дам какому-то мобу переиграть меня. Принц! Удачи!
6: Уничтожьте этого деревенщину!
1: Какая жалость. После такого позора они еще что-то ждут от принца. Принц с друзьями еще первогодки. В будущем они станут гораздо сильнее, но сейчас они мне не ровня.
4: Вот уж не думал, что и до меня дойдет черед. Снимаю шляпу перед твоим упорством.
1: Можно задать один вопрос?
7: Если смогу, я дам тебе ответ. Есть одна стипендиатка, Оливия. Что ты о ней думаешь?
2: Нам написали, вот будет сезон наоборот, если кошка мальчик тоже окажется переродившимся, который просто наблюдает и роплит, и ждет, пока иссякающийся лоль порадует. Пробует все и едет с ним в деревню рожать других кошка мальчик. Кстати, про деревню эльфов. Если мы хочешь, можем завтра вместо добычи сома будем смотреть все серии, которые успели выйти второго сезона. А почему не сегодня? Потому что мне нужно завтра съездить на работу. Забрать свои вещи. И забрать кредитку.
7: Мэш. Оливия? Мы едва знакомы, так что ничего. Только слышал, что она усердно учится.
1: Понятно.
6: Дуэлянты, начали!
8: Мир Атома игр — это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Манилибрия.тв в 2022 году. Спасибо, что выбираете нас. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра.
2: На трейлере лежит три серии. А что, у тебя последний день на работе? Не совсем. У меня последний день на работе, у меня последний день в том офисе. Был бы сегодня, если бы не больничный.

Где теперь твой офис? В МКАДе. Я вот живу за МКАДом и ездил работать в ЗАМКАДе. Теперь я буду ездить в МКАД.

0: Брэд, Грег, Крис, Дирк.
1: Спасибо вам за старание. Спросим, каково принцу, который остался один? Ну, каково тебе, каково?
0: Далее, лучше некуда. Чувства моих друзей найдут ответ в моей битве с тобой.
2: Судя по фразам на главного героя, больше похож принц.

0: Уничтожьте эту деревенщину!
1: Какая жалость. После такого позора они еще что-то ждут от принца.
2: Дуэлянты, начали!
3: Анилибрия.тв представляет. Мир о том и игр — это тяжелый мир для мобов.

0: Эпизод 5. Лучше некуда.
1: Лучший доспех на данный момент.
2: И правда, на вид превосходит другие доспехи. Но не более того.
1: Тогда просто рванем в бой.
3: Ого! Удачи, принц! Победи его!
4: Пожалуйста!
1: Похоже, никто не хочет, чтобы их ставки проигрывали.
2: Наверняка ваш проигрыш принесет им большое облегчение. Похоже, их настолько выбесило ваше поведение.
1: Не говори такими словами!
5: Я не проиграю! Ради Мария! Я не могу проиграть!
2: Разве что признаю артистичный талант.
1: Ты все-таки способен на похвалу.
6: Твое высочество, ты настроен совсем не так, как те четверо. Значит, они все-таки сражались не всерьез.
7: Если проиграешь, то они смогут нежничать с Мария без тебя.
5: Вздор. Что ты можешь о нас знать?
6: И правда, ничего. Но не думаю, что так может продолжаться. Твое высочество, каково это по-настоящему любить кого-то? Я совсем не понимаю.
5: Еще бы. Поэтому и можешь мешать другим. Если правда любишь, то просто галантно уйди.
6: Слушай, а так...
8: Нам написали, а что, донат сломался? А что с донатом? Не понял. У меня топ донейшн алерт.
6: Кое ведь можно сказать об Анжелике. Мне кажется, она по-настоящему тебя любит.
5: Нет! Она не замечала моих чувств. Как и все придворные девушки. Никто не видит настоящего меня. Я ведь не хотел рождаться в королевской семье. Только Мария заметила мои истинные чувства. Только Мария полюбила меня!
6: Иначе говоря, девушка, каких нет при дворе, в два счета обвела тебя вокруг пальца? Позорище!
5: Молчать! Какое высокомерие! Ты просто заполучил мощный доспех, и спесь ударила в голову! Тебе весело? Каково это читать нравоучения, поглядывая свысока?
8: Нам написали... А, ну да, донат алерт. Просто не показал, что пришел сообщение. Ну, Анончик, если ты мне его отправил, донатик, я-то... Он меня не настроен. Это просто... как способ дать человеку на дозу препарата от астмы. Вот. А так, я ваши все сообщения, в общем, потоки читаю.
1: Просто отлично.
6: Настроение у меня лучше не бывает. Я и правда высокомерен. Но вы все равно...
8: Давай, читай уже, что он там написал. Бля. Ну ладно, ща буду вспоминать, как туда зайти.
6: Но не можете меня победить. Каково это проигрывать тому, кто по статусу ниже тебя, твое высочество?
5: Мерзавец!
6: Даже мне не хотел рождаться в королевской семье. Слушай, тебя когда-нибудь продавала и отправляла на смерть карга-извращенка? Твое чаепитие портили девушки, перед которыми нужно заискивать? Стоило заговорить с девушками, как нас отшвырнули в сторону. Ты можешь понять, каково это?
4: Чего вы плачете, парни?
5: Я ни за что не проиграю. Я буду сражаться с тобой до самой смерти! Если хочешь отнять у меня Мария, то лучше смерть!
4: Вы серьезно? Ваше высочество, вы и правда любите эту девушку? Это неправильно! Оливия! Пускай ваше высочество и правда любит Мария! Но... Анжелика тоже любит вас! Сейчас она смотрит на это сражение с такой болью на лице! Как бы ей ни было тяжело, как бы ни было печально, она все равно не отворачивается! поворачивается и смотрит на вас! Прошу, не говорите, что это не любовь!
1: Вот это да. При этом даже без мегафона или магии.
2: Да, загадочная сила.
4: Да что это, Синей? Подумаешь, на твоей стороне слегка сильный моб. Но в этом мире для тебя все равно уже нет места!
5: Анжеликина, чувство той, которая видит во мне принца, это любовь? Я нашел девушку, которая видит во мне истинного меня. И наконец-то осознал, что это и есть любовь. Анжелика, твои чувства — это не любовь, а навязывание. Если поняла, то больше никогда ко мне не подходи. Итак, продолжим. Дуэль не закончится, пока один из нас не погибнет.
1: Признаю, чтобы прикрыться своей жизнью, нужно упорство. Все-таки даже мне не убить принца. Повезло, да? Ты победишь, потому что принц. Все говоришь, что не хотел им рождаться, а сам используешь твой статус на максимум. Такая хитрость достойна похвалы. Ну же, скажи «проиграй, пожалуйста». Если не хочешь покинуть свою обожаемую Марию, то попроси проиграть. Просто...
8: Нам написали. У меня дальнейший наверс вообще не открывается.
1: Да прикажи, как принц.
5: Ты чего бы мне так делать? Это священная дуэль.
1: Чё? Выходит, мне нарочно притворяться, что проиграл? Выкинуть такой очевидный фокус будет непросто. Сам посмотри, в такой ситуации ты уже 100% не сможешь отыграться.
5: Вот же. Полный подонок.
9: Ваше высочество, не дайте ему выиграть! Сыграй в ящик, говнюк! Сдохни!
2: Настроение лучше не бывает, так вы сказали.
1: Он же не поймет, если ему не объяснить так. Ему в будущем правит страной. Нельзя давать какой-то Мрия надуть себя.
2: Проникновенно играете злодея? Мне показалось, вы веселитесь от души.
1: Да, было жутко весело.
9: Балтфар!
1: Давай поговорим на чистоту.
5: Пусти, мерзавец!
1: Если Анжелика... Весь род Редгрейв сделается врагом, то даже твое положение пошатнется. Наверняка и право на престол лишат. И ты все равно выберешь ту вертихвостку. Раз понял, то возвращайся скорее к Анжелике.
5: Ничего не надо.
1: Что?
5: Мне не нужны ни титул, ни слава. Пока у меня есть Мария, мне ничего не нужно.
1: Люксион.
2: Анализ завершен. Гарантировать безопасность пилота возможно.
1: Сложно все-таки сдерживать силу.
2: Импакт.

0: Победитель Балфор!
1: Скажите мне, что это сон!
0: Такую дуэль мы не признаем!
2: Ребята, не увлекайтесь азартными играми!
1: Да пошел ты! Подлец! Коварная скотина!
2: Я вернулся со славной победой, и принц лишь потерял сознание.
3: Да, ясно. Сейчас ты меня очень выручил. Позволят благодарить потом.
4: Леон, почему ты так плохо с ними поступил? Ведь все сердятся, и потом...
0: Сдохни!
2: Ну, им как раз одного злодея хватит. Ни о чем не волнуйся. Скорее всего, меня все равно отчислят.
4: Что?
3: Я правда рада, что вы целы и невредимы.
5: Хватит с меня твоего притворства.
3: Но я ведь с малых лет делала все только ради вас.
5: Ты хоть знаешь мое любимое блюдо?
3: Да, да, из супов, то, что сибирским...
5: Нет. Это мясо на вертеле, которое я попробовал, тайком улизнув из дворца. Говорили, что еда простолюдинов мне не к лицу, поэтому я не смог признаться. Но Мария заметила. И когда мы впервые пошли на прогулку, она отвела меня к лавке. Я решил, что это судьба. Понимаю, что это оскорбление для тебя и твоего дома. Но теперь я могу любить только Мария.
3: Но все равно! Позвольте быть рядом с вами!
5: Я не могу тебя любить.
3: Хорошо. Я буду желать вам счастья, живя на почтительном расстоянии.
5: Я так хотел услышать эти слова раньше.
2: У меня нет никаких связей в королевском дворе. Поэтому решил обратиться к вам, главе рода Редгрейв.
6: Хочешь, чтобы я расхлебал заваренную тобой кашу?
2: Я хочу попросить, чтобы мне сохранили жизнь и мою семью уберегли от последствий.
6: Ты все-таки вызвался стать поверенным моей дочери. Как минимум, я сделаю, что обязан.
2: Я отказываюсь от рыцарского звания. И намечавшееся дарование баронского титула я тоже собираюсь отклонить.
5: Ты ведь мог просто переждать переполох. В чем твоя истинная цель?
2: Конечно, просто хотелось сыпать невыносимым красавчиком и вырваться из этой адской гонки за невестами. Служба родине! Я не мог смотреть, как его высочество обманывает девушка.
6: Если это правда, то весьма похвально. Мы уже расторгли помолвку Анджи с принцем. Он не достоин моей дочери. Кстати, у меня есть к тебе просьба.
2: Какая?
6: Моя дочь сильно удручена произошедшим. Я бы хотел помочь ей развеяться на отдыхе в каком-нибудь комфортном провинциальном владении.
2: Отлично. Теперь эшафот мне не грозит. И я спасусь из Академии с ее охоты за невестами. Если о чем и сожалею, то о том, что не доучился чаепитию наставника. И о Даниэле с Реймондом. И что не перепробовал все десерты в буфете. Если так подумать, то мне все же нравилась жизнь в Академии.
5: Он отказался от титула, славы и даже части своего состояния только чтобы предостеречь принца?
6: Да, он вызвался даже когда вокруг все стали врагами и никто не хотел помочь. Именно таким и должен быть рыцарь. Внешне, во всяком случае.
3: Ну что за нелепость? Он остался глух ко всем моим чувствам. Выходит, своими капризами я добилась только отчисления Леона.
4: Анжелика, вы ни в чем не виноваты! Леон сам говорил, что с самого начала хотел забрать всю злость на себе и уйти из Академии.
3: А я при этом... Толком не отблагодарила его и побежала к принцу. Надо же быть такой мерзавкой.
4: Анжелику.
7: Сердце кровью обливается. Вы к ним даже не выйдете?
2: Только не надо ждать от меня проникновенных речей. Мое вмешательство ничем не поможет, так что лучше останусь в стороне.
7: Вы просто ужасно безнадежный человек.
2: Да, прекрасно это понимаю.
4: Для обеда все готово. А комнату готовят горничные из герцогского дома.
6: Вот болван. Мало было ему устроить драку с принцем, так теперь ведет домой дочку герцога. Меня же так удар хватит.
8: Что тут за сборище? С дороги!
6: Зола!
8: Из-за твоего бездарного сынка в столице страшный переполох!
6: Для меня самого это как снег на голову.
8: Живо зови этого кретина сюда!
4: Добро пожаловать, госпожа.
9: Нам написали. Точнее, мне написали. Я наконец-то туда попал. Переиграл, уничтожил. Ебать, у таракан на голове. То есть у них есть еще летающие корабли? Ну, те же в самом начале показали летающий корабль. Точнее, летающая лодочка. Так. Короче, я надеюсь, что анон тут есть, который мне присылал, начиная с февраля. Зачем болеть, когда можно не болеть? Поправляйся. Вот он прислал мне 26 февраля. Следующий анон прислал 18 июня. Спасибо, что живой. И вот, сегодня прислали. Спасибо за стрим, немного спонсирую наша вуху на дозу хаоситу саншиту. Спасибо всем чмавки анончики. Спасибо. Он начало пропустил. А. Короче, да, у них есть летающие корабли, потому что острова парят над морем, океаном. Вол, было бы смешно, если бы он тебе там прислали миллион, ты просто не знал, и он просрочился бы. Да, кстати, мне интересно. Сколько? Так, история выплат. Выплаты. А. Так. Это как поделиться. А во, баланс. Во. Кстати, как раз это вот хватит на упаковку этих антидепрессантов, анончик, который мне надонатил. Или все надонатили. Вот. Вы мне проспонсировали упаковку антидепрессантов. Спасибо. Я просто не знаю, сколько стоит это постер. Сейчас спрошу.

Флоксетин, не, Анончик, я принимаю это, другие препараты, антидепрессанты. Флоксин я пью. Потому что это единственное, что работает и не вгоняет меня в апатию, и не заставляет меня обильно жрать. Сейчас посмотрим. Фостер. Цена. Ну, или одну упаковку Фостера. Вот как раз вот. 2200 в столичках. У них есть воздушный линкор Ямато. Ну, это у ГГ. Воздушный линкор Ямато.

0: Боже, а? На чьих же ты кровей?
1: Рода Редгрейв. А вы мадам Балтфорд, верно? Вашему сыну, лорду Леону, я очень многим обязана.
2: Что?
1: Я воспользовалась его предложением и приехала сюда на отдых.
3: А,
1: вот оно что! Прошу, располагайтесь как дома. Ой, а сколько времени? Позвольте мне откланяться.
2: Класс! Анжелика, ты просто чудо!
1: Вижу, у тебя полным-полно своих трудностей.
4: Вот какой у тебя остров, Леон!
1: Он просто прекрасен!
5: Правда, освоен еще не полностью.
4: Здесь чудесно! Я еще никогда не видела таких красивых земель!
1: Что это за запах?
5: А, это моя гордость.
4: Анжелика, у вас такие красивые волосы! Даже блестят!
1: Принц говорил, что ему нравятся длинные волосы. Наверное, постригусь чуть короче.
6: Ура! Сын в горячих источниках.
1: Может, принцу не нравятся девушки с большой грудью? Я тебе завидую. Вы с Леоном ведь возлюбленные?
4: Ну что вы! У нас слишком разное положение. Мне до Леона не дотянуться. К тому же, разве он не питает чувства к вам?
1: Что? Быть не может. Я же злобная ведьма.
4: Вам обоим пришлось столько всего пережить.
1: Пожалуй. Такая гладкая кожа, Оливия!
4: Анжелика, у вас тоже! И кожа, и волосы просто шелковистые!
5: Что это за островок счастья? Что такое, Оливия?
4: Ну... Ливия! Зовите меня просто Ливия! Ты не против? Просто дома меня все так звали.
1: Тогда вы зовите меня Анже. Меня так зовут близкие.
5: Ты уверена?
1: Но вряд ли кто-то хочет быть близким такой мерзавке.
4: Нельзя так о себе говорить! Анжелика! Анже, вы чудесная девушка!
1: Но я правда ужасный человек. Даже сейчас меня обуревает ненависть к Мрии. Вновь и вновь приходит мысль, как бы ей отомстить.
5: А по-моему, в этом ничего плохого. Хочешь отомстить? Так почему бы и нет? Давай, скорее берись за дело.
1: Мне... можно мстить?
4: Леон! Не подначивай Анже, пожалуйста!
5: Я знаю наилучший способ отомстить.
1: Что, правда?
4: И Анже, не надо таким интересоваться!
5: Наилучший способ отомстить... это самой найти свое счастье. Пытаться сделать врага несчастным – пустая трата сил. Куда осмысленнее потратить время на себя саму.
1: Ты правда.
4: Тогда я тоже буду за тебя болеть. Анже, давай вместе постараемся отомстить.
5: Главная героиня и соперница – сильнейшая команда.
6: В общем, парень не должен. Он, кстати, первая серия второго сезона тоже об этом активно намекает.
5: Мне даже жаль, Мрия, когда у него в рогах такая парочка.
4: Что? Что это значит? Вас лишили наследства и всех былых титулов?
7: Все как там написано. И я больше не кронпринц. Теперь преград не осталось. Мы приняли решение.
8: Мы решились и выбрали тебя. Прости, что так долго, Мрия.
6: Толпа безработных качков, дурачков. Ей еще придется держать.
4: Вы стурели, что ли? На кой черт мне безработные мажоры?
7: Я больше не могу официально быть вместе с тобой. Но желаю тебе счастья. Мы будем защищать Марию из-за тебя, Юлий.
9: Нужно этой скотине Леона отомстить.
3: Иначе будет неинтересно.
5: Отправимся в путешествие и поищем утраченные артефакты.
7: Если Мария будет под вашей защитой, то волноваться не о чем.
4: Да, докатитесь к лешему! Роскошные платья, шикарные деликатесы, долгожданная жизнь при дворе! И все это... Почему так вышло?
7: Мария?
3: Она даже расплакалась от радости. Дуэль, расторжение помолвки, а теперь лишение принца наследства. В дворце страшный переполох.
5: Ясно.
3: Так что будет с нашей семьей?
9: Можете не волноваться. Ни лорда Леона, ни его род к ответственности не призовут.
3: В самом деле...
5: Не зря я окучил папашу Анже.
9: Напротив, лорда Леона будет дарован официальный придворный титул.
5: Чего?
9: Как рыцарю, который предостерег принца от глупого поступка.
5: Что?
9: 6-й ранг по придворному табелю. Мои поздравления.
2: О повышении я не договаривался!
5: Похоже, стать рыцарем 16 лет. Неслыханное событие в королевстве Холфорд. Придворный титул даровали родители Юлия. Наверняка сложно было награждать того, кто отдубасил их сына. А принятие к королевскому двору означало и отмену отчисления.
4: Что он тут делает? Разве его не отчислили? В жизни бы его не видела.
5: Искать невесту стало еще тяжелее.
7: Насчет той Мария?
4: Не видел.
5: А принятие...
6: Заметили, какая у... Кронпринц бабаша, милфочка.
5: Королевскому двору означало и отмену отчисления.
4: Что он тут делает? Разве его не отчислили? В жизни бы его не видела.
5: Искать невесту.
6: Нам написали. На кадрах присяги он был слегка похож на Лелуша. Мне кажется, Лелуша был похож на батя Кронпринца. Вот эти слева направо, мои любимые бомжи без титулов и денег.
5: Это стало еще тяжелее.
7: Насчет той Мария и принца со свитой. В итоге они не расстались.
5: Но другого я и не ожидал.
7: Притворились, что больше не возлюблены, и уже несколько раз отправлялись в подземелье. Судя по всему, тренируются, чтобы победить вас. И добывает средства на жизнь после утраты поддержки семей. Им всем было весьма весело. За исключением Мария.
2: Умеешь же иногда порадовать! Сегодня посплю с чистой душой.
4: Леон, вот где ты был.
1: Сегодня ты тоже один?
5: Да, и сегодня тоже. Спасибо за соль на раны.
1: Ну и ну. Может, научишься уже нормально общаться? Раз нечего делать, идем.
4: Есть одна известная лавка блинчиков!
1: Давай, пошли!
4: Ну же!
5: Рядом со мной две такие милые и добрые девушки. И мне к ним не притронуться. В самом деле, нелегко живется мобу в мире Атома игры.
10: Мир Атома игр — это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Анилибрия.тв в 2022 году. Спасибо, что выбираете нас. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра.

0: тебе?
1: Мне идет?
2: Да, чудесно выглядишь.
3: Давно такого не надевала. Как смотрюсь?
2: Класс, очень величаво.
4: А как тебе мой наряд? Мне идет?
5: Ты катись.
4: Далее.
3: Вы впервые?
1: На школьном фестивале.
5: Я один тут белая ворона.

0: Нам написали. Их, может быть, Юрий на троих проблем решит, да. Почему ему к ним не притронуться? Кажется, они будут не против. У них, может быть, Юрий на троих, и проблема решена. В четвертом сезоне... Ой, как в четвертом, во втором сезоне сцена ванны на четверых будет. Сынбокушку мальчика не показали. Вообще, кошелка мальчика не видно. А нахуй он вам нужен? Его сообразим на троих. Нет, а дочек. Его там сообразим на пятерых. А у нас тут Юрий сообразим на три человека. И половинку робота.
1: Никогда не была на школьном фестивале.
2: Так, стоп, чуть левее. Даниэль, поосторожнее с этим сервизом, он дорогой. Нечего тащить на фестиваль дороговизну. Но нужно поделиться с дурачьем богатством, которое я из них выжил.
3: Слушай, пойми уже, наконец, как тебя ненавидят.
4: Извините. Я не странно смотрюсь. Не привыкла. Такое носить?
2: Нет, выглядишь безупречно.
5: Пожалуй, слишком подчеркивает грудь.
4: Анжа, вы будто каждый день такое носите, хоть и из благородной семьи.
5: Я примерно 2 года провела придворной ученицей во дворце.
0: Нам написали робот Ситуни для троих пилотов. Робот небинарный. Ну, поэтому я и сказал. Сообразим на троих и на половинку робота.
5: Ливия, тебе тоже идет. Твоя невинная простота поистине чудесна.
4: Если честно, мне тоже нравится.
6: Какое божественное зрелище. Но по сеттингу это атома игры. Мне с ними любовь не светит. Ведь я простой моб.
7: Анилибрия.тв представляет. Мир Атомы игр — это тяжелый мир для мобов.

Нам написали, они все пятеро должны на рядильные дочки идти. А я не помню, они одеваются или нет. Мне кажется, что нет. Жаль, а то это было бы в лучших традициях, гач.

0: Ливия, у тебя такие красивые волосы.
1: А я бы хотела такую же красивую фигуру, как у вас.
2: Они точно из нашей академии?
3: Словно сон вижу.
0: Леон! Нам нужно срочно поговорить!
4: Чего тебе? Ты мешаешь, иди-ка отсюда, а?
1: Что ты? Нельзя так говорить с сестрой!
0: Вот именно! Давай-ка скорее утешай меня! И чая налей!
2: Да, вот она, типичная девушка нашей академии.
3: Я проснулся.
4: Так зачем пришла? Давай уже выкладывай.
0: Понимаешь, я поссорилась с лучшей подругой.
4: Небось, парни не поделили.
0: Да. Он наследник виконского рода. В будущем светит большое состояние. В общем, лакомый кусочек.
4: И подруга его у тебя отбила?
1: Наоборот.
4: Что?
1: Сначала его окучивала моя подруга, но потом и я решила попытаться.
4: Сама виновата. Все свободно.
0: Я пришла попросить тебя помирить нас! Просто прекрати слегка, и она сразу...
1: Ну так ведь нельзя.
0: А стипендиатам лучше помалкивать.
4: Я не собираюсь слушать твои просьбы. И не обижай Ливию. Если что, Анжа в стороне не останется.
0: Да. Я не посмотрю, что ты сестра Леона.
1: Ну... Ну и ладно.
0: Тупой братец, от тебя никакого...
5: Да написали. А вот и кашкабальчик. Крыш, зацени. Смотрим. Не. Этот... как его там? Белобрысый пидорас фон Лоенграмма. Из легенды Героя Галактики звали. Я его фамилию только помню. Юрий, не Ю, нет, Юлия это этот помощник Ян Венли. Короче, не суть. Править 20 с хуем миллиардами.

0: стеклянных урубуках по пластиковым и бнячим человечкам, что большую часть галактики правит человечество, но, блядь, там даже и, дай бог, миллион звездных систем будет. Потому что 32 тысячи... миров ульев, которые там могут жить десятки миллиардов на одном на одной планете ульи людей. Ну, в рамках галактики это ничто. И потом Пал Палыч. Ну, Пал Палыч, да, у него точно миллионы есть. И даже больше миллиона звёздных систем, так что... Хуета, пускай переделывают. Ну и почему там еще нету этого? Какого? Бога-император из Дюны.
1: Какого толка?
2: Леон! Спасибо, что заступился за меня.
3: Она прямо как луч света, но...
4: У нас проблема, Леон!
5: Там в соседней комнате...
6: Заходите все, мы вас тепло примем.
2: Конечно, бегу со всех ног, ты тоже, потрачу кучу денег.
3: Что?
6: Добро пожаловать в кафе «Принцесса».
4: Два кафе, дверь к двери.
6: Надо же быть таким зловредным. Балтфорд, смотрю, вы тоже держите кафе. Если хотите, загляните.
0: Вот был бы такой же аниме, но без глупых обучиров главный герой бы заводил отношения с кошкомальчиком. Вот с кошкодевочками есть, иссякаев, их дохуя. А вот с кошкомальчиками я вот такого не знаю. Вроде бы в империи гораздо больше миллионов звездных систем, бюрократ не могут это прочитать очень давно. Вот знаешь, с учетом того, что у тебя средний это, звездной системы, точнее секторе у тебя от 30 до 100 планет, при этом вот если взять Dark Heresy, то в Коллексиде там где-то что-то около плюс-минус 100 звездных систем, плюс еще там пограничные пространства космоса. Там тоже еще по пару десятков систем еще можно накинуть. А вот в средней компании у тебя, дай бог, 30 систем будет. Сейчас тебе вот я пытаюсь соврать. Вот. Я сейчас проведу, конечно, пример из 9-й редакции. Но все же, там ГВ больше 30 систем не сует. Там в секторе Харадрон компания, где пришла биологическая пизда в лице Тифуса Странника на Меркузницу Металлика. Вот, там как раз 20 звездных систем я на карте насчитывал. А вот, кстати, вот из последнего, вот как раз 30-ка звездных систем на новой карте Ультрамара из компании 500 миров. То есть вот эти все новые субсектора, которые добавились, они там по 10 звездных систем содержат. Галактики примерно 100 миллиардов звезд, империя владеет чуть ли не четвертью галактики. По бумагам владеет Анончик, по бумагам. По факту там... Владеет гораздо меньше, если это все согнать в одну кучу. Ромар же сам же по себе 500 систем довольно большой. А нет, Анончик, 500 систем, даже в Ереси ему не описали себе 500 систем.

0: систему. Вот. При этом его же после ереси Ребежельман, он же его распускал, вставлял в основные миры, чтобы ультраши и их наследники могли кормиться. А все остальное вольное плавание администратум отдал. А вернулся с стати, обратно начал собирать. Вот как раз из компании 500 миров, там вот текущая география этого Ультрамара. Вот как раз можешь загуглить на лексикануме. Там есть карта актуальная. Либо в статье про Ультрамар, либо про компанию 500 миров. Ну так, слушай, 500, там не 500 систем, кстати, а 500 миров. Потому что в одной системе может быть несколько колонизированных миров. В том же самом системе Макраг, где находится, там что-то, то ли 5, то ли 6 колонизированных планет. Считаем Макраг. Тем временем Орден Небесных Львов, единственная система, и ту уничтожила Инквизиция. Да полно этих орденов, которые это имеют космический флот. Либо вот взять тех же этих призраков. Имели планету с монастырем, проебали, стали кочевыми. После Бадабской войны им дали планеты. Посадили свой развалившийся этот космический монастырь, и все, вуаля, у тебя новый мир. Или взять этот. У Железных Рук, например, тоже есть свой мини-ультрамар. Там тоже где-то десяток систем находится под их протекторатом. И то у них как раз не всех желающих не брали, а брали тех, кто готов выполнять их квоты. По поставке ресурсов для обеспечения деятельности ордена. А вот как развился вялый разлом и проснулся товарищ Реби. Он настойчиво просил Железных Рук принимать всех желающих в их протекторат. Если бы не Черный Хомунк, сам Орден тоже бы разъебали. Лончик, просто у Небесных Львов писька мала, чтобы угрожать Инквизиции. Нужно иметь стальные яйца, чтобы целым орденом выступать против них. А зачем железноруки себе руки отрубают? Потому что ёбаный дегенерат скопцы, которые возвели абсолют культуру фразу с другого легиона. Железо снаружи, железо во мне. Ой, железо снаружи, железо внутри. Ты про Цикатрикс Маледиктум, да. Его в рукомьюнити называют вялым разломом. И мне это нравится его называть. Потому что он реально вялый. Вяло поделил галактику на две части.
1: Пойдите к нам. Мы вас тепло примем.
2: Ненавижу!
3: Чай со сладостями?
1: Слишком дешево? А Мария сказала, что это в самый раз.
3: Да, в такое дорогое кафе даже войти страшно.
4: Вполне естественно.
0: А, ну, нам пишут. Есть мнение, что если Империя очнется, инквизитор приляжет за углом своих действий, ибо те же небесные львы — это имперские кулаки, по сути. Да ничего, блядь, не будет инквизиции. Императора станет своей табуретки только тогда, когда нужно будет закрыть систему, как сделали с ФБшечкой. А так у тебя есть в одном углу галактики Папа Смурф, в другом углу галактики отец любителей ходить в банный халат и косплеящих в Анна Даркхольма. При этом вот сколько было надежды, что Папа Смурф разгонит инквизицию к Клезиархии, а в итоге Клезиархию не разогнал, а инквизицию просто там появилась новая фракция его сторонников. И все. И инквизиция угагакая и перекатываясь бока на бок, продолжила свои дела по защите Империума от человечества. А ты помнишь, что для поддержания табуретки Император использует какие-то подозрительные технологии ксеноса, тоже с поручительством Инквизиции? Не, Анончик, вот эта хуйня с этим, то, что на земляшку привезли гомункула, ГВ выкатила писанину от Black Library, тут, на ту табуретку не посадили. Неота Савкарыча. И в конце доблестно отправили главного героя на кузницу малые залупы Дорна 5 в поисках СШК, который поможет починить золотой трон. А так, да, его притащили с поручительства инквизиции и согласия этого состава лордов Терры на момент 1999 года 41-го тысячелетия. А как Желиман вернулся, он всех лордов разогнал, собрал новый состав. Старый состав пытался поднять бунт, но тот бунт успешно закосили. Кстати, того лорда-инквизитора, который разрешил притащить гомунку темных эльдар, его тоже прибили. Там вроде из того состава лишь несколько человек выжило.
4: Чувствую. Не обращай внимания на их забегаловку.
1: Вижу, ты уверен в себе, но на этот раз мы не проиграем. Эй, чего вы идете за мной?
4: Я честен сам с собой, поэтому раз стало интересно, то нужно глянуть, что там у тебя. Давай, показывай.
0: Ёбаный хост-клуб. Бунт лордов Терры, кстати, тоже привлёк ксеносов. Нет. Бунт лордов Терры совпал с тем, что началось вторжение Харнатов на Терру. Малые залупы Дорна 5. Но там точно помогали. Дианочек, Тау теперь у нас... Не самая развитая технологическая раса. Самая развитая технологическая раса — это вот они. А вообще нужно было не мешать Сареху и его этому... Ой, господи. По вулкану Криптеку делать глушилку от варпа. Ну и что все пидорасы завязаны в этой галактике, да, варп. Зато боги хаоса отвалятся.
4: Да это же чистый воды хост-клуб!
1: Балтфорд. Шпионить за конкурентами низко.
4: Да вы сами подлецы!
5: Уже одно только твое искаженное зависть и лицо все окупило. Все-таки не зря мы последовали плану Марии.
4: Опять она!
5: На этот раз победа будет за нами.
1: Смотри, не сбеги перед лицом поражения.
0: О, кстати, я же этот приносил парию Nexus. Там как раз вот этот участвовал. Криптек Паукан. Это как раз посвящено тому, как Маринад и эти местные людишки пытались выжить в системе, где строят пилончик Некроны для отключения варпа. В итоге не повезло. Товарищ негр и Саламандр порушил правды. Ой, фу, планы.
4: Чем состязаемся-то? Это же фестиваль!
3: А здесь точно кафе? По атмосфере больше похоже на бар. И чай целых студию.
6: Само собой.
1: А?
6: Начиная с июля, здесь все бывшие наследники именитых родов. И гостей будут обслуживать такие чудесные парни.
4: Вечно у тебя какие-то ушлые идеи.
0: Во, я правильно думал о нем, я просто боялся его спутать. Иллюминор Церос. Вот тот самый Криптек Паукан.
6: А ты снова вставляешь мне палки в колеса?
4: Кстати, принцесса из названия, это ты? Принцесса, да?
6: В душе я всегда буду принцессой!
1: Мария, ты навеки останешься нашей принцессой.
6: Спасибо. А вот ты напротив. Грубиян и какой-то ничтожный моб из массовки. Что не дождусь дня фестиваля? У вас в кафе будет пустовато. Так что в виде одолжения устроим там комнату отдыха. О, цену мы заплатим полностью, так что заваривайте чай как следует.
4: К чаю относимся серьезно и без напоминаний. Наставника я подвести не могу.
6: Добро пожаловать! Мы играем пьесу.
7: Заходите в дом с привидениями.
6: Так, я тоже не должна уступать.
8: Куда пойдем?
6: Есть идеи? Извините.
8: Что надо, стипендиатка?
6: Я рекламирую кафе.
8: Неужто кафе Балтфорта?
6: Да.
8: С чего это нам к нему идти? Слышь, не слишком ли ты задалась от того, что ему понравилось? Знай свое место, жалкая простолюдинка.
6: Я просто... Ну прекрати, она же любимица герцогини. Если разозлишь рот Редгрейв, то достанется и твоей семье. Вы держите кафе? А, да.
0: Нам написали. А если бы не инквизиция, давно бы активировали пилоны еще на Канили где-то там. Не, Анончик. Инквизиция как раз наоборот активно изучала. Пилоны. Отключить их смогли только дмики в лице этого Васиковича. Иллюминор Церос знал и одну Церос изучала и запретила. Нихуя он там не запрещал. Поизучали адмихи, сказали, ну вроде это блокирует, вот, а включите, мы не ебем. Изучение ксенотехнологии это ересь, вообще идите нахуй, ищите дурачков. Вообще весь этот некронтир это Ктан, а Ктан у Терры под боком. Бля. Ктан и некронтир это две разные вещи. Ктан это... Как мне, блядь, тебе на таком примере показать, кто это? Короче, энергетическое существо, вот, которое засунули... в этот в некродермис. Некроны это оцифрованные туски Некронтир. А Ктана на Терре неполный, его, кстати, уже его увезли. Осколок. Ксенотехнологии — это ересь, скажи это Марс. Вообще-то это официальная догмата Марса. Что технологии ксеносов — это залупа из-под коня. И нарушает одну из литаний Марса. Ну так именно Ктан сделал перенос некронтирования, Аночка. Ктан могли разработать технологии биопереноса. А за создание отвечал в основном этот. Люминор Серос и второй. Блять, его хотел обозвать Архан Черный, но Архан Черный — это из ФБшки. Другой криптек, который любит временем баловаться. А, Рикан.

0: Конечно. Звучит весело. Меня зовут Карла. Карла Фоу Уэйн.
1: Школьный фестиваль? Жду не дождусь, барон Балтфорд.
2: Отлично! Сегодня первый день. Выложимся на все 100, парни!
3: Да!
2: Ну, а вы, девушки, не забывайте отдыхать и наслаждаться фестивалем.
3: Чего такая разница?
0: Я что-то разнервничалась.
1: Я тоже впервые работаю в кафе. Этого дня я ждала. Анжелика, вас вызывает оргкомитет. Немедленно идите в штаб.
4: Ваше Величество, вы просите невозможного.
0: Прости уж,
1: но хоть сегодня исполни мои капризы. Ведь и мне ради тебя пришлось постараться.
4: Прошу прощения.
1: К тому же, я еще никогда не была на школьном фестивале. И тебя в костюме горничной тоже давно не видела.
4: Спасибо вам за все внимание, что вы тогда мне уделили.
1: Госпожа Милен, королева державы Холфард и мать принца. Вряд ли я когда-то смогу отплатить ей за доброту.
0: Но я рада,
1: что ты уже не такая бледная, как раньше. Да, я наслаждаюсь школьной жизнью.
0: Наверное, это благодаря Леону?
4: Скажите лучше, вы правда хотите с ним встретиться?
1: Само собой. Конечно, Юлий сам виноват, что его лишили наследства. Но как мать, я должна выразить свое недовольство.
4: Тогда вина лежит и на мне.
1: Что ты? Мне не нравится произошедшее во время дуэли.
4: А за поведение сына я как мать прошу прощения.
1: Прости, Анже.
4: Не стоит.
1: И все же, Юлий так легко попался на удочку. Я и не ожидала, что Академия...
4: Что? Вы за это деньги берете?
0: Давай даром!
5: Не положено.
4: Настолько жестокое место.
0: Жду не дождусь! Возьму чашек 5! Закажем у лорда Бреда!
6: Леон, тут такая очередь!
7: Вот же ушлые торгаши!
0: Мы посетители! Обслужите!
1: Ну, пойдем доставать Леона. Анже, ты мне поможешь.
4: Позвольте, я же там работаю, в конце концов.
1: Ладно, тебе помоги. Я просто пожалуюсь, что чай холодный. Заставлю заварить новый минимум 3...
0: Чай слишком холодный! Живо завари новый!
6: Леон!
8: Простите, я сейчас же заварю новый.
0: Не надо. Все равно заварка у тебя паршивая. Раз подал мне такой дрянной чай, то и денег не возьмешь, верно? Напротив, ты сам должен мне заплатить.
8: Деньги извольте заплатить.
0: Чего? Как думаешь, сколько денег было содрано на ставках на твоей дуэли? Даже некоторых рабов пришлось продать!
4: Что? Что тут происходит?
0: Скажи что-нибудь! Отброс чертов!
4: Анже!
1: Какое отвратительное поведение. Прошу покинуть помещение.
0: Ой, только посмотрите! Это же Анжелика, отвергнутая пассия принца! Что это за наряд? Совсем стыд потеряла дочь дворянской семьи!
4: Она же из рода графа Овля. Из враждебной нам клики.
0: Что? Думала, я тебя испугаюсь? Да кого такая брошенка вообще? Прекратите!
4: Ливия.
0: Так плохо обошлись с Леоном, а теперь и Анже грубите! Прошу, уходите уже!
1: Что? Ты не зазнавайся, чертова простолюдинка. Решила, что сможешь стать нам ровней?
0: Только из-за того, что ты любимая зверушка Анжелики.
6: Зверушка?
4: Мерзавка, прекрати! А не то всерьез поплатишься!
0: Подруги разбежались и стала якшаться с чернью. Сама же когда-то говорила, что простолюдины всего лишь цифры.
6: Она же так говорила?
4: Нет, я просто...
0: Чернь даже не люди!
4: Подумаешь, с тобой отброс рыцарь с парой заслуг и герцогиня!
8: Закрой свой воняющий помоями рот.
0: Чего? А ты не зарывайся, говнюк!
4: Ты хоть понимаешь, что значит разозлить графский рот?
0: Немедленно прекратить!
9: На написали... Вот и королева Бил, а держава Холпарт. А, лорд Брэд, почему из моей чашки воняет? Золотая чаша золотая.
0: Чего тебе, тетка?
4: Тета? Я сделаю вид, что не слышала этой фразы. Заплатите, что полагается, и уходите. Не стыдно позорить дворян королевства?
0: Чё? Да ты хоть знаешь, кто мой папа? Я дочь графа Офли! Кто-нибудь, вышвырните эту кошелку!
4: Прекрати! Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Успокойся, Леон!
7: У меня...
10: Появился благородный повод! Удачного полета, тупица!
11: Ты сам тупица! Если поднимешь руку на слуг, возненавидят все девушки Академии!
12: Пришло время веселой вечеринки!
7: Сдохни!
11: Леон! Чокнулся!
6: Какого черта? Ты посмел побить моих слуг?
10: На колени, ничтожество! Вы осознаете, кто эта госпожа?
2: Королева державы Холфорд. Ее Величество Милен почтила вас присутствием.
7: Суши сухари! Какой-то вшивой графине не сойдет с рук нападения на королеву!
4: Леон, постой! Я тут инкогнито! Успокойся, будь милым мальчиком, хорошо?
2: Ваше Величество, положитесь на меня, Леона Фоубалфорта. Я хоть истреблю целый рот, хоть и вырежу под корень. Время бойни, сущей бойни!
4: Да говорю же тебе, так нельзя! Ситуация вышла из-под контроля. Придется звать его.
13: Мистер Леон, тот, кто идет путем чая, не должен доставлять дамам неприятности. Джентльмены так не поступают.
14: Простите, наставник. Но я...
13: Вам было тяжело? Было больно? Но именно испытания выделяют истинного джентльмена. И за ними продолжается путь чая.
14: Да, наставник!
13: Итак, позвольте мне заварить чай.
14: Чай наставника! Счастливое чаепитие!
4: Леон, я рассержена.
14: Прошу, только мою семью пощадите! Я сам готов понести любое наказание!
4: О? Нет! Я не об этом! Анжа, помоги! Госпожа Милен, он над вами подшучивает. Вот мерзавец! Я в тебя обманывалась!
14: Прошу прощения!
4: Леон, я пришла выразить тебе свое недовольство. Не по поводу наказания и подобного, а ради личного разговора.
8: Я вас слушаю.
4: За Юлию я приношу извинения. Однако произошедшее на дуэли мне не нравится. Ты слишком жестко сражался. Ведь ты мог уладить все гораздо более тихим образом.
8: Я заметила нечто невероятное.
15: Благородная дама с чашкой чая.
8: Она же сногсшибательная красавица. И не скажешь, что ей за 30.
9: Нам написали. Королева держав Бердыгдыры, любимая зверушка Анжелики, любимая зверушка графини, любимая зверушка Сансея.
4: Даже при дворе у тебя много врагов. Ты точно думаешь о том, что тебя ждет впереди?
2: Конечно.
4: Вот как. Раз ты так уверен, то мне больше нечего добавить. Теперь мне нужна помощь в другом деле.
8: А именно?
4: Понимаешь... Я родом из другой страны и никогда не училась в этой академии.
16: Так что мне захотелось создать воспоминания о ней.
17: В прошлой жизни я бы со смехом сказал: «Ну сама и создавай-ка, шелка». Но сейчас все по-другому. Хорошо. Создадим вместе воспоминания об Академии. Госпожа Милен, прошу, выходите за меня.
16: Леон, что ты такое говоришь?
4: Она же королева!
17: Я понимаю. Я все понимаю.
14: Но в сравнении с дикими подростками Академии, нежная и милая дама за 30 куда лучше.
18: Куда?
14: Я хочу жениться на человеке!
17: Так что...
9: Я вообще не забыл об этой королевне.
17: Я вас люблю. Безумно люблю.
16: Но так нельзя. У меня есть муж и дети. К тому же, я старовата.
17: Мне все равно. Вы прекрасны. Пусть у вас уже есть семья. Я...
14: Ай, больно же! Кто дерется?
17: А, принц.
19: Балдфорд, а у тебя кишка не тонка, клеится к моей матери.
16: Все не так, Юли, понимаешь?
19: Матушка, отойди уже от него наконец! И ты отпусти ее руку!
14: Что?
9: Не твою!
14: Не хочу!
19: Пусть валяется здесь, матушка.
4: Сам виноват.
16: Я тоже так думаю.
17: Ваше Величество, вам удалось создать воспоминания об Академии?
19: Матушка, прошу, не приближайся к Балдфорду. Он грубиян и жадный до денег подлец.
4: Юлий, ты же говорил, что у вас будет кафе, да?
19: Да. Обстановку тут придумала Мария. Чудесно получилось, правда?
4: Сейчас же приведи эту девицу сюда.
16: Она страшно разозлилась. Если узнать, что это я надоумила ее сына, то еще принца развлекать девушек.
9: Нам писали, потом мог бы сказать, да ты ебал.
19: И ты такая же, как и все. С таким настроем я не могу привести к тебе Мария.
4: Сынок, ты сейчас назвал Леона жадным до денег? Тогда что у тебя тут за расценки? 100 дие за низкопробные сладости и чай? И сверху берете за обслуживание? К тому же, во что нарядили бывших наследников именитых родов?
19: Понимаешь...
4: И вообще, ты же проиграл дуэль и дал слово больше не приближаться к Марии. Так кто из вас подлец, нарушивший обещание?
19: Я просто помогаю Брэду с остальными, а Мария вместе с ними.
4: Никаких жалких отговорок! Хватит тянуть время! И живо веди ту девицу сюда!
9: Там написали, вы за меня уже сказали про любовь к Милпам. Да. Адвенчик, мы все любим ход Милфы, который выглядит на самом деле, что они ара-ара любят делать с отакунами.
17: А ведь она прямо в моем вкусе.
4: Вот же болван! Какой рыцарь клеится к королеве своей страны?
17: Но... Если подумать спокойно, то мобу свадьба с королевой в принципе не светит.
16: Извините.
17: А?
16: У вас еще открыто?
17: Прошу прощения. Сегодня мое сердце разбито, так что мы закрылись.
4: Ну дает.
16: А? Это... Тогда... О, Оливия! Можно попросить тебя о том, о чем мы говорили? Да. Это Карла.
20: Карла Сандерс.
16: Леон, она попросила представить себя тебе. Я Карла Фоуэйн. Барон, приятно познакомиться.
17: Карла Уэйн? Итак, зачем же ты попросила Ливию представить тебя?
16: Барон, прошу тебя. Спаси нас, мой род Уэйн от гибели.
18: Мир Атома игр — это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Анилибрия.тв в 2022 году. Спасибо, что выбираете нас. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра.
9: Кстати, анончики, это двое из них, сейчас аниме, которые делают аутсорс корейцы, не вьетнамцы. Я сейчас заметил, что после 25-го года почему-то стало все больше и больше. Кстати, возможно, рисовка во втором сезоне изменилась, потому что аутсорс вместо корейцев отдали вьетнамцам. Вьетнамцы не умеют так прорисовывать тянучек.

Северной корейцы? Возможно, Анончик, возможно. Кстати, ты заметил, что после начала войны Северная Корея не так активно угрожает всем соседям?

0: На аэробайке от девушек отбоя не будет.
1: Ничего подобного.
2: Нам написали. Вообще не заметил ничего. А я вот заметил, Анончик. Наверное, за счет того, что в Северную Корею пошла жрочка, они меньше сейчас трясут ядрен батоном, чтобы им жрочь дали.
0: Внимание, вопрос! Что нужно, чтобы найти невесту? Деньги! Лицо!
3: Титул!
0: Родовитость!
1: Находчивость!
4: Умение сдаться, мудрость. Далее. Ненавижу других красавчиков.

0: Уэйн. Барон, приятно познакомиться.
1: Карла Уэйн?
0: О. Барон, прошу тебя, спаси нас, мой род Уэйн, от гибели.
2: Анилибрия.тв представляет. Мир о том и игр — это тяжелый мир для мобов.

0: одного и того же красавчика.
1: Хозяин, вы серьезно собираетесь помогать этой девушке?
2: После фестиваля начнутся каникулы. Тогда и поеду помогать.
1: Я не вижу для вас причин оказывать ей услугу.
2: Вообще-то, я тоже. Но все-таки она сделала официальный запрос. А раз посредником стала Ливия, то мой отказ станет для нее бесчестием. И я, и Ливия уже влипли в эту заварушку по уши.
1: Кажется, между ними какая-то неловкость.
3: Наверное, сказывается вчерашняя сцена.
4: Решила, что сможешь стать нам ровней? Только из-за того, что ты любимая зверушка Анжелики?
5: Зверушка?
2: Может, дадим им выходной?
3: Согласен. Все равно у нас пусто.
1: Но такими темпами мы будем в полном убытке.
2: Ничего страшного. Последний день сорву большой куш.
3: Куш?
1: Неужели ты о том самом?
6: Наконец-то! Гвоздь программы фестиваля!
5: Интересно, кто победит на этот раз?
7: Плохие на аэробойках?
8: Да. Каждый раз они собирают много зрителей, и я состою в оргкомитете. Сейчас главный претендент на победу — третий курсник Дэнфи Эльгард. Но и первокурсник Дирк подает надежды. Аэробайком он управляет весьма умело.
7: А Леон участвовать не будет?
8: У него достаточно умений, чтобы стать гонщиком. Но зная Леона, скорее всего, он будет делать ставки.
7: Лучше бы он не слишком увлекался азартными играми.
8: Это точно.
7: Если Дирк победит в этом турнире, то в награду получим солидную сумму.
9: Может, тоже сделайте ставку?
7: Я ненавижу азартные игры. Ведь в прошлой жизни мой парень из-за игр набрал ему долгов. Поэтому уж в этом мире я точно сколочу состояние. Ну, давай за работу и пободрее.
9: Так и быть. Ради зарплаты буду стараться.
7: Вот мог бы и промолчать.
10: Давай!
7: Вперед!
10: Номер 6 идет первым, номер 7 вторым. Их догоняет номер 4.
1: Несколько человек движутся так, чтобы принести победу определенному гонщику. Как и ожидалось, номера 6 и 4 в лидерах.
11: Ох, мой дорогой Люксиан. Гребем бабло только так.
8: Смотрю, ты увлекся не на шутку.
7: Когда-нибудь ты все потеряешь.
2: Не волнуйтесь, я не проиграю.
10: Первым прибывает номер 6, вторым номер 4.
11: Как тут смех удержать?
8: Сохраняй хотя бы человеческое лицо.
10: Текущий лидер Дирк. Как и ожидалось от претендента на победу.
2: Дирк,
11: давай уж принеси мне кучу денежек.
10: Вот это да! Похоже, кто-то явно не желает победы Дирка.
2: Что?
8: Какая жестокая атака.
7: Почему они так поступили?
2: Само собой, она за него волнуется. В игре они могли бы полюбить друг друга. Но...
8: Наверняка ему пытается помешать свита Кларисы.
2: Кларисы? А она же...
10: Ого, Дирк идеально!
12: На написали. Вообще, тянучки нарисованы без вкуса. У них у всех огромные сиськи. В целом, аниме для спермбак, викирующие женщины. Это же топовый игра. Каких еще девушек ты ожидал? Тут дело в том, что они сошли в среди. И должны быть девушки в том игре, в особенности главная антагонистка. И парень набрал кучу долгов. Так будут дрелиться и надо. Они играют самобой.
10: Входит в поворот. Вот это скорость, вот это скорость! Дирк финиширует первым! Какая захватывающая гонка!
11: Улёк!
7: Молодец!
2: Ну, можно сказать, как и ожидалось. А?
7: Что случилось?
8: Толкновения оказались слишком сильными. Наверное, ему что-то повредили.
7: Цирк!
2: Ничего страшного, Мария. Это просто перелом.
7: Но как же... моя награда!
8: В следующей гонке он участвовать не сможет.
12: Нам написали. Берешь деньги в казино, играешь в казино, рекламируя свои выигрыши.
8: А если Дирк не может? Среди первокурсников-гонщиков больше нет. Все-таки придется искать замену. Надо же! Ну и жалко же ты теперь выглядишь, Дирк.
2: Клариса? Все-таки это атака, дело рук твоей свиты.
8: Угадал. И ты еще больше поплатишься за то, что бросил меня.
2: Клариса. Бывшая невеста Дирка. В игре она была больше похожа на образцовую ученицу. Гнев красавицы, страшная сила.
7: Эй, не надо лишних шуток. Хорошо? Хорошо?
2: Вот это да! Прелесть!
8: Клариса, я понимаю, что ты чувствуешь, но не надо заходить так далеко.
7: Анжелика, а ты чего такая невозмутимая? Тебя-то тоже принц бросил.
8: Вижу, весьма эффектно разгуливаешь с целой свитой рабов. Решила сделать из себя героиню трагедии?
7: Да заткнись! Что ты вообще можешь понимать?
10: Госпожа, она же из герцогского рода.
7: Дирк, сейчас ты мне за все заплатишь. Будешь в слезах молить о прощении.
2: Хорошо, если это успокоит твою душу. Но сделай что-то, Мария, никогда не прощу.
12: А нам написали, сколько у них тут кучка мальчиков сразу?
7: Клариса, смесь ничего не принесет. Есть вещи гораздо важнее.
8: Нечего тут всезнайку строить, Мымра!
7: Хорошо, простите!
2: Надо же, она точь-в-точь как моя сестра в прошлой жизни.
8: Дирк, только учти, я тебя никогда не прощу. Что делать? Придется искать замену на следующую гонку.
2: Нет, я буду участвовать. Это самый достойный поступок. Самым достойным поступком было бы не разрывать помолвку.
7: Выступай ты вместо него!
10: Что? С чего бы?
7: Так ведь награда! То есть, среди первокурсников выступать больше некому. И проблемы возникнут уже у нее.
8: И правда, в оргкомитете не может найти замену.
7: Возникнут сомнения в способностях герцогини.
8: Леон, не беспокойся обо мне. Я не хочу снова тебя обременять.
2: Получается, из-за того, что Анжи меня прикрыла, у нее будут проблемы? Я ведь в огромном долгу ее папаше. И если у нее возникнут неприятности... Я буду участвовать.
7: Что?
8: Леон?
2: Плачь от радости, зеленый интриган! Я выиграю вместо тебя! Похоже, придется положиться на тебя. Я буду в большом долгу. Да, готовься, ты сразу мне его вернешь.
10: Вот и финал! Но Дирк ведь выбыл. Значит, победит Дэн.
1: Снова на рожон лезете? Прямо верный приспешник Анжелики.
2: Быть приспешником герцогини слишком великая честь. Мое положение...
12: Кто эти шепчущиеся девушки, которых только что не было в этой комнате? Они же были. Там полно людей. Не отмотать специально для тебя? Во, видишь, дохуя их было. Вот.

0: Снова на рожон лезете? Прямо верный приспешник Анжелики.
1: Нам написали. Целых тройкушка мальчиков было. Вот бы главному герою были отношения к мальчикам. Показали один раз. Я пропустил, извините.
2: Быть приспешником герцогини слишком великая честь. Мое положение как моба.
3: Это ты заметил.
2: Вот это да. От меня что-то нужно Дэну, одному из кандидатов в чемпионы.
3: Вместо Дирка чертов лопаточник. У меня к тебе претензий нет. Но в следующей гонке порву в клочья.
2: Это Клариса тебе пригрозила?
3: Нет! На самом деле, госпожа очень добрый человек. И мы, свита, ей восхищались. Ее семья держит гоночную трассу. И Дирку она многим помогла. Всегда поддерживала его с таким восторгом на лице. Мы не знали, радоваться или завидовать. А Дирк в ответ внезапно разорвал помолвку. Прислал ей какое-то письмо, даже не показался ей на глаза.
2: За что, само собой, ему и досталось. Я тоже ненавижу Дирка. Так что, Дэн, мы с тобой товарищи по ненависти к одному и тому же красавчику. Так что, может, пощадишь меня?
3: Прости, но приказы госпожи беспрекословны.
2: Блин, не вышло. Ну, Кларисы куда более рьяные приверженцы, чем я думал.
0: Модификация байка завершена. Вы и после этого разговора будете идти на победу.
2: Конечно. Я ведь на себя немало поставил. И хочется посмотреть на раздосадованные рожи тех, кто ждет моего проигрыша. Уже ради этого стоит победить.
0: Сами-то даете себе преимущество.
1: Так, нам написали. Чёртов копаточ, укуси меня, пчела.
0: Во моими силами. И вы об этом даже не задумываетесь. Ваша наглость просто образец для подражания.
2: Ты уже перебираешь с ненавистью ко мне.
3: Вот и финальная гонка. Фаворит все же третьекурсник Дэн. И вот финал. Начинается!
0: Вас полностью окружили.
2: Смотрю, они от меня просто без ума.
3: Вот это да! Леона атакует!
2: Эй, что вам надо? Вы ведь даже не в свете Кларисы!
4: Из-за тебя мы по уши в долгах! Сдохни!
3: Скотина!
2: Черт!
0: Вот и воздаяние.
2: Заткнись!
3: У Леона большие проблемы!
4: Бей его! Давите!
3: Точно! Разорвите его!
2: Комментатор, ах ты сволочь! Я вам долги не навязывал! Сами валите! Оп! Видали?
0: Можно ощутить, что склоки возникают только между себе подобными.
4: Остановите Балфорта!
5: Куда?
4: Атак его! Мочи его!
6: Все даже хуже, чем я представляла.
7: Неужели, Леона? Так ему и надо. Вижу, твоего приспешника и правда все ненавидят.
6: Леон не мой приспешник.
7: Да какая к черту разница? Ты хоть представляешь, как мне досталось дома из-за вас?
6: Не знаешь, кого винить? Вини свою глупость.
7: Ах ты, стерва! Пожалуйста, не обижайте, Анжи! Не суй свой нос, чертова простолюдинка!
6: Ливия!
7: Что такое, Анжелика? О, ведь раньше ты так презирала простолюдин! Как люди меняются?
6: Дело в том, что...
7: Холопы не люди. Примерно так ты тогда говаривала. Или, быть может, тебе нравится видеть, как над ней издеваются у тебя на глазах?
6: Чего?
7: Он же...
6: Нет, вовсе нет! Ливия! Есть ли у меня право погнаться за ней? Ведь раньше... Я и правда.
7: Ой-ой, убежала. Слушай, последняя подруга охладела к тебе.
6: Да что ты? Можешь понимать!
7: Эй! Ну ты напросилась!
6: Жалкое ничтожество! Не смей! смей ко мне лезть! Да чтоб тебя!
7: Упрямая склочница! Не наглей, падшая брошенка!
1: Нам написали, почему он мне учился на своем допотопном холодильнике? Так сразу бы подебил. Вот так, скорее всего, по правилам там нужно только сертифицированный болид использовать, нет. Его холодильник никто бы не допустил.
3: Прекратите!
7: Это уже слишком!
3: Балфорд теряет скорость!
0: Постой, теперь на месте!
5: Покеда, пустозвон!
2: Ты готов, Люксен?
0: В любой момент. Но не слишком ли вас все-таки ненавидят?
2: В самый раз. Не будет совесть мучить, если порву их в клочья.
3: Вот это да! Балфорд вдруг начал набирать скорость! Невероятно! Откуда взялась такая мощь?
2: Мы их догоним?
0: Вы хотели сказать «обгоним»?
1: Нам написали. Холодильник много бензина потребляет, а бензин дорого. Бьет ногами.
3: Вот это неожиданный поворот! Балфорд вступает в борьбу за первое место! Нет!
2: Так не хотите, чтобы я победил? Тогда я буду всегда побеждать!
5: Не пропущу!
2: Сожалею!
5: Дурак! Не сюда!
2: До свиданица! Ну а теперь...
3: Балфорд выходит на второе место!
2: Остался один Дэн.
3: Балфорд сравнялся с лидером! И тоже станет победителем! Давай, померяемся силами!
2: Дэн... Прости, но я воздержусь.
0: Что? Жуть! Больше никогда не буду участвовать в гонках!
3: Финиш! И побеждает... Балфорд!
5: Опять ты? Зараза! Сдохни!
2: Ребята, простите уж.
0: Хозяин.
2: Чего тебе? У меня хорошее настроение, отстань.
0: Хорошо, но ваш байк вот-вот откажет.
2: А?
0: Вы его загнали.
2: Нет! Не хочу умирать!
5: Дэн!
2: Дэн! Вы меня спасли!
3: Не благодари. Мы ведь ненавидим одного и того же красавчика, товарищей по несчастью.
2: Дэн.
7: Платиновая монета!
2: А теперь пора возвращать должок, дорогуша Дирк. Хорошо. Приказывай, что хочешь. Я сделаю все в меру моих сил.
8: Что заставишь его?

0: Прости, Клариса. Я всей душой понимаю, что поступил плохо.
1: Сейчас уже поздно! Я слишком долго тебя ждала! Ты думал, можно перечеркнуть все одним только письмом?
0: Я не хотел врать тебе в лицо. Ведь я полюбил другую девушку.
1: Но... почему? Чем я тебе не угодила?
0: Сам не понимаю. Но я полюбил Мария. Красавчик, конечно, поет красиво. Но он лишь не хотел лишней мороки из-за встречи.
2: Так ты наглец!
1: Все, хватит.
2: Госпожа?
1: Тебе не стоит марать о нем в руки. Я больше и думать о нем не хочу.
2: Тебя, барон, я должен поблагодарить.
0: Не за что. Я просто сам хотел утереть нос дирку. Клариса, и ты тоже возьми себя уже в руки. Вокруг парней как звезд на небе.
1: Да, спасибо. Знаешь, а ты добрый, хоть и со скверным характером. Леон, тебе лучше пойти к Анже.
3: Что?
1: Похоже, во время гонки с ней и стипендиаткой что-то случилось.
0: Грустишь?
1: Леон?
0: Анже мне все рассказала.
1: Леон, а я смогу подружиться с ней?
0: Я буду говорить честно. Готова? Слушать будет тяжело.
4: Написали... Во-первых, романтическое отношение с Дэном. Во-вторых, романтическое отношение, впрочем, мимо. Не понял.
1: Я готова.
0: Начну прямо с вывода. Это будет безгранично трудно. У вас слишком разные жизненные условия, и общего ничего нет. Говоря прямо, до сих пор все шло чересчур хорошо.
1: Я была так рада, что в Академии у меня появилась подруга. Но это лишь несбыточная мечта.
0: Ну, Анже после всей этой шумихи с дуэлью поредела свита. Вот и решила, что неплохо было бы заменить ее нами с тобой.
1: Анже бы никогда так не подумала!
0: Тогда все будет хорошо. Сама ведь понимаешь.
1: Леон, какая ты все-таки вредина.
0: Я не такой, как принц или Дирк. Если попытаюсь утешать красиво, выйдет лишь глупая шутка.
1: Пойду попробую. Еще раз поговорить с Анже.
0: Да, то, что надо.
1: Если прямо выскажу свои чувства, то наверняка мы подружимся.
4: Нам написали. Дирку тебе выглядит как тянучка, но Гвасем прибит к Марии сюжету игру.
5: Мир Атом и игр — это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Анилибрия.тв в 2022 году. Спасибо, что выбираете нас. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра.

написать ничего, у меня есть гвоздодер. Затем прибит Марии, пусть уже ты говорю. Ну, Яночек, я же понял, что ты написал.

0: Охота на воздушных пиратов.
1: Мы пираты не долг дворянина. Я тоже участвую.
2: Пришел наш черед!
3: Далее. Для меня это тоже не игра. Мной будут руководить два дурака.
4: Это что значит?
5: Как же я тебя ненавижу.

0: Если прямо выскажу свои чувства, то наверняка мы подружимся. Да? Можно тебе? Насчет того обращения к Балфорту. Хочу попросить тебя тоже участвовать. Ведь оценки отличные. Уж чем ты да сможешь помочь?
1: Я как раз хотела поговорить по этому поводу. Я, конечно, представила тебя Леону, но может все-таки не втягивать его.
0: Ты согласишься присоединиться, простолюдинка.
2: Анилибрия.тв представляет. Мир Атом и игр — это тяжелый мир для мобов.
3: Кстати, почему так всегда, что у творожного сыра наверху он сухой, а внизу он мокрый?

0: Эпизод 8. Мы сюда не развлекаться пришли.
1: А если не согласишься, твоему окружению не поздоровится. И говнюку Леону, и надменной сучке Анжелике. Завтра пришлю за тобой Карлу. И ты тоже сделай все как следует, а не то родня поплатится.
2: Я... хорошо. Мне кажется, так нельзя.
1: Чё?
2: Леон и Анжа очень сильные. И твои угрозы на них точно...
1: У аристократов не бывает никаких друзей. И Анжелика лучше всех это понимает. А ты зверушка, которая помогает залечивать ее душевные раны. Неужели не ясно?
2: Ты не права!
1: Еще как права!
2: Я никакая не зверушка! Я человек!
1: Ну послушай, ведь дружба — это отношение на равных. Балтфорд все-таки аристократ, и кое-какие заслуги у него есть. Анжелика — прирожденная дама из высшего общества, у нее богатство и власть. И ты серьезно считаешь себя им ровней?
2: Я просто...
1: Возразить нечего, да?
3: Написали. А я думал, что в сюжет вписана любовь Оливии и Анжелики. Не знаю. Может, да, может, нет.
1: В общем, никакие вы не друзья. Как бы ни корчили красивую мину, ты всего лишь любимый питомец. А, наверное, Балтфорд хочет твоего тела. Девушки его гонят, вот это простолюдинки опустился.
2: Леон вовсе не такой человек.
1: Тогда разденься и помани его. Сразу же на тебя прыгнет. Однако же какая ты все-таки нахалка. Раз поступила в академию, то решила, что теперь одного уровня с нами. Нужно сурово тебя наказать.
4: Воздушные пираты?
5: Да, они дебоширят на земле той девицы Карлы. Вот она и просит меня разобраться, зная о моих заслугах.
4: А разве это не работа для королевской армии?
5: Вообще, я бы сразу на нее все испихнул. Но у этих пиратов есть артефакт, необходимый главной героине. Чтобы она, Ливия, однажды раскрыла свои силы святой, нужны три артефакта. Первый — священный браслет, спрятанный в столичном подземелье. Второй — священное ожерелье, оно у пиратов, которых нам заказали. И последний — священный посох, который хранится в королевском храме. По сюжету событие с пиратами было в середине второго года, в горах в центре карты. В зависимости от того, чью помощь выбирала героиня, расходились сюжетные линии. Но в случае этого поручения, за спиной Карлы стоит та самая графская дочка.
4: Она барышня наподобие Анжелики?
5: Нет.
3: Нам написали. Честно, это фантазия автора. У меня есть опыт с перекитайцем, который сразу пишет Санта Барбу.
5: Она сволочь. Такая сволочь, что даже я диву давался. А в реале вообще невыносимая страхолюдина. Я ждал, что она окажется нормальной, как Анжа. Но облом. Так вот, пиратов натравила эта самая графиня, чтобы втянуть главную героиню в этот спектакль с бандитами.
4: И зачем она это делает?
5: Просто из зависти. Ей не нравилось, что простолюдинка Ливия привлекала все больше внимания, вот и организовала поход на пиратов. Но, похоже, в этот раз я первым впал у нее в немилость. Правда, поводов было много.
4: Хозяин, не слишком ли вы приоритизируете игровую выгоду? Ведь пользы в жизни здесь мало.
5: Я все-таки моб, и хочу по возможности не вмешиваться в сюжет игры. Но... основные романтические линии, принц с дружками, полные бестолочи. И если войдем в линию войны, то дело дрянь.
4: Хозяин, по вашему рассказу, создается впечатление, что разобраться с этой проблемой должна Оливия.
5: Сейчас ей это не под силу. Я просто ее подменю. Самое эффективное решение.
4: Но такими темпами ее романтическим партнером станете вы.
5: Я-то? Да не в жизнь. Я ведь мог.
4: Похоже, вы совсем...
3: нам написали. Что ты там ешь? Приятного аппетита. Я же говорил, творожный сыр. Отходил, пока был опинг. Отрезал еще ломоть хлеба, который намазал сыр. Вот. И с куриной котлеткой. И это заедал прелесть. Было быть сверушкой Анжелики, публично всем атрибутика. Не вижу минусов. Все дни ожидают, а все равно. Сырный сыр. Не, ну творожный сыр, он просто, ну, зернистый, так сказать, сыр. Но это не тот, это вот я купил в КБшке, был все-таки треугольный брать, обычный, плавленый. А он суховатый творожный, но захотелось, там не ел сливочный. Домашний сыр, доказан, держит скайли, сырный. Нет, чтобы я был бы с каменом, мне нужно есть варп-камень, а у меня нет варп-камня.
4: Тем не замечаете, что чрезмерно ее оберегая, вы лишаете Оливию возможностей для саморазвития.
6: Люксион.
4: Что такое, хозяин?
6: Партнер готов?
4: Да, можем вылететь в любое время. Какие-то пираты нам не противник.
6: Партнер — это созданный Люксионом корабль. Он спроектирован так, чтобы внешне смотрелся естественно для этого мира. Но вот возможности у него ого-го.
2: Барон! Доброе утро! Прости, что задержались.
6: Какое двуличие. Правда думает, что я не заметил? Ливия? Неужели не получилось помириться с Энджи?
2: Если честно, с охотой на пиратов мне будет помогать еще кое-кто помимо тебя.
6: А?
2: О, а вот они!
6: Хуже некуда. И почему я должен катать на своем драгоценном партнере какую-то шелупонь?
7: Это кто шелупонь?
6: Какой же ты мерзотный тип!
2: Прошу прощения. Это я обратилась к лорду Брэду и его другу.
4: Карла моя бывшая невеста. И приближенная молодой графини Офли. Хотя она и бывшая, я не мог ответить отказом на просьбу о помощи. И за головы пиратов назначена награда, которая очень пригодится Марии.
7: Я, как услышал, тоже решил поучаствовать.
6: С одним копьем наперевес?
7: А какой у меня выбор? Доспех-то конфисковали. Просто отберу у пиратов новый.
6: А где синий, зеленый и аквамарин?
4: Хватит называть нас по цветам! Их всех вызвали родители.
7: Вот и остался я с фиолетовым. От него толку никакого.
4: Заткнись, тупой качок! Я бы предпочел, чтобы вместо тебя был Крис.
7: Чего?
6: И чего они собирались делать всего вдвоем?
2: В общем, давайте объединим силы ради общего дела. Ну же, Оливия, попроси это их.
6: Ливия.
8: Надеюсь, Ливии понравится подарок. Будь тут Леон, спросила бы у него о ее вкусах.
9: Это что такое? Ливия! Это я, Анжелика! Ливия, ты там?
2: Ой-ой, да это же Анжелика!
3: Нам написали. Ну, чтобы смотрелся интересно для этого мира. Этот мир. Сократы в деревянных домах доедают хуй бессонни. Да. Радужный гарем главной героини Тома игры.
8: Что, снова ты?
2: Вижу, ее порядком ненавидят.
8: Прости, но у меня нет на тебя времени.
2: Как ты дорожишь своей зверушкой и даже лично приходишь за ней?
8: К чему ты клонишь?
2: Анжелика, любимую зверушку нужно держать на привязи.
9: А то будет жаль, если она помрет.
2: Я отправила твою дворняжку на ту охоту на пиратов вместе с захолустным бароном.
9: Она порядком ослабла. Все ли обойдется?
8: Значит, историю с пиратами все-таки начала ты?
9: Госпожа!
8: А вы не суйтесь. Порошок сотру.
9: А ну пусти, нахалка из запустившегося рода!
8: Говори, что хочешь. Однако, ты подняла руку на Ливию. Тебе конец.
9: Чего? Что это было?
8: Нужно скорее сообщить Леону. Нет, будет быстрее отправиться самой. Ливия! Юлий, ты не понимаешь, какое у тебя теперь положение. Сейчас под твоей командой нет ни одного воздушного судна.
10: Но, матушка, борьба пиратов — долг дворянина. Грег и Брэд отправились вместе с Балтфортом.
9: А? С Леоном?
10: Матушка!
3: Видимо, ты дружишь с своей зверушкой. Наверное, новый шейник принесла. Лучше она принесла. Новый поводок.
10: Эй, очнись!
3: Он большой, продолговатый, жилами и с выпуклостями.
10: Уже наконец!
8: В общем, тебе нельзя! Предоставь эту задачу барону Балтфорту.
10: Почему ему можно, а мне нельзя?
8: Потому что ты этого не понимаешь, я и не могу разрешить тебе.
11: Все, я выиграл.
10: Да ладно.
3: Нам написали. Это ценный сброй для игры в лошадку.
10: Шулер! Быть этого не может!
11: Все неудачники так говорят. Ну, я и правда жуличил. Это особые карты Химелеона от Люксиона. Сейчас вы карманы вывернете в качестве оплаты за полет.
5: Зря мы вообще честно бросили ему вызов.
10: Это точно. Слушай, брат. Твоя бывшая невеста. Стефани из рода Офли. Какая она?
5: Перед помолвкой я всего пару раз ее видел. И в академии мы тоже общались считанные разы.
11: Типичный брак по расчету.
10: Если честно, о ней плохо отзывается. Типа та еще гуляка.
11: Дэму.
5: Род сыграл важную роль в переговорах с княжеством Фанарс. Благодаря им можно не бояться того черного рыцаря.
11: Черный рыцарь. Сильнейший рыцарь и гордость соседней страны княжества Фанарс. В игре он меня столько раз вайпал.
5: Мой род Филд отвечает за охрану границы с княжеством. С такими заслугами у рода Офли мы не могли отказать помолвке.
10: Как только тогда удалось расторгнуть ее?
5: Ну, сколько было страшной. И Карла попросила помочь с пиратами, тоже намекая на разрыв помолвки.
10: Женить бы столько мороки. Я тоже всего несколько раз виделся со своей бывшей невестой.
11: Они романтические цели, и во многом к ним особое отношение. Но при этом у них есть свои проблемы.
4: Хозяин, к вам гости. Два пиратских корабля приближаются к нам.
11: Парни, пришло время поработать. Давайте, выложитесь на все 100. Я говорю, враги пришли, готовьтесь к бою!
5: Вот как?
10: А что нужно готовить?
11: Вы серьезно? Все, хватит! Сидите внутри корабля!
10: Как сидеть? Да и нам сразиться!
11: Люксион, запускай ураганца.
4: Хорошо, хозяин.
12: Отличный улов. Вот захватим эту посудину, и атаман обрадуется.
13: Внутри него точняк только 5 сопляков.
12: Да, 3 пацана и 2 бабы. Синеволосая наша, так что не трогай ее.
14: Парни, Покажите им, как воюют настоящие мужики!
15: Да! Эху!
12: Сегодня благодаря глупым соплякам у нас легкая добыча. А? Это еще что за доспех?
5: Кажется, эти пираты — крылатые акулы. Судя по всему, это еще мелюзга, основные силы в другом месте.
12: Какая-то допотопная рухлядь. И что он в одиночку нам сделает?
14: Полетел!
15: Что? Чтоб тебя!
14: Да кто же он такой?

0: ведь нам с ними не справиться.
1: Тут уже не до добывания доспеха.
0: Вот он, настоящий бой.
2: Отступаем! Всем отступить! Экстренный разворот! Руль на максимум!
3: Запускаем ракеты.
2: По нам удар!
4: Подробности неизвестны!
2: Разворачивай магический барьер!
4: Он уже был развернут, но его снесли первым же ударом!
2: Как так?
5: Сдаемся. Поднимай белый флаг.
2: Черт! Да кто вы вообще такие?
0: Эй, качок, давай помогай.
1: Я даже не представлял, что такое настоящий бой. Выходит, я всего лишь был сопляком-показушником.
6: Вот всех и обезврезили.
3: А не быстрее было бы их просто позбивать? И чтобы всех связать, ушло порядком времени.
6: Но я не из тех, кто может просто так убивать людей.
3: И поэтому однажды вы, возможно, проиграете.
6: И все равно, по возможности, я хочу остаться обычным.
7: Что? Почему? Почему они так быстро проиграли? Такими темпами мы прилетим ко мне домой! Да почему не соединяется? Я же родителям ничего не сказала! О, точно! Та простолюдинка! Свалю все на нее! И тогда даже Балтфорд обязательно меня простит!
6: Что-то рано стало смеркаться.
2: Почему ты так спокоен? Никак не пойму, то ли ты храбрый, то ли совсем тупой!
6: Не нервничай, я тоже в замешательстве.
2: Опустите оружие! О, да это же вы! Сам лорд Брэд?
0: А? Да...
2: Я здешний хозяин, Конрад Фоуэйн. Мы раньше встречались на приеме марграфа Филда.
0: А, господин Уэйн!
6: Точно, начисто забыл.
0: Скажите, почему нас окружили? Ведь мы примчались на помощь по просьбе вашей дочери.
2: На помощь? По просьбе Карлы?
7: Нет, вовсе нет! Я просто попросила совета! А она вообразила невесть что!
2: Что же это получается?
7: Я же...
6: Ваша дочка попросила Ливию о знакомстве со мной, чтобы обратиться за помощью. И мы прилетели бороться с пиратами.
2: А ты кем будешь?
0: Это Леон Фоу Балтфорд. До вас должны были дойти слухи.
2: Господин барон, прошу прощения за грубость, но никакие пираты на моих землях не появлялись.
0: Как это так?
7: Я... Это не я! Все та простолюдинка!
6: Эй! Не сваливай вину на Ливию.
2: Прошу прощения. Похоже, моя дочь сбита с толку.
6: Баронет, нас сюда позвала ваша дочь. И обещала награду.
2: Что?
6: Тут не скажешь, ошибочка вышла. Мы сюда не развлекаться пришли.
2: Карла, что все это значит? Живо объясни.
7: Я просто...
2: Слезами ничему не поможешь. Что произошло? Карла!
8: Нам написали. А можно просто открыть огонь из орудия главного корабля, по видимым целям и радиогазами по-быстрому?
9: Можно, но тебе же главный герой сказал, ему это нахуй не нужно. Он хочет пленных взять как можно больше.
3: В итоге она рассказала все без утайки.
6: Правда оказалась до скучного простой. Стоило сказать, что пираты признались, как у нее язык и развязался. Но при этом основные силы пиратов еще целы. И необходимый Ливии священный артефакт тоже не добыли.
3: Мне кажется, сперва стоит разобраться с более срочной проблемой.
6: Да.
8: Пираты не появились. А это кто такие? Указывает на 5 из костюмов этого дирижабля.
6: Это точно. Я вхожу. Как я устал. Завтра понаблюдаем за ситуацией и немного расслабимся. Ливия!
7: Ты такой сильный. Можешь разобраться со всем в одиночку. Можешь все сделать сам.
6: Все хорошо? Цвет лица неважный. Может, у тебя жар?
7: Почему ты так добр ко мне?
6: Ну, я...
7: Это странно, правда?
9: Девочки, начинается ломаться мозг. Она потихоньку становится Яндерой. Это все она указывает на Ливию.
7: Я же простолюдинка. У тебя есть повод мне помогать? Тебе нужно мое тело?
6: Нет!
7: В самом деле, я ведь невзрачная.
6: Эй, о чем ты?
7: Вот она же очень красивая и настоящая аристократка. А я вообще ничем не выделяюсь. Зачем быть добрым к той, у кого ничего нет?
6: Я был добр, потому что она главная героиня игры и станет святой. Для меня, Ливия.
7: А если повода для доброты нет, то это просто прихоть? Я же так хотела подружиться с тобой, Анжи. Получается, я все равно что зверушка? А я человек, а не любимый питомец!
10: Мир Атома игр — это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Анилибрия.тв в 2022 году. Спасибо, что выбираете нас. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра.
9: Да, написали, тебе нужно мое тело и еду с Валик. Не, мне, пожалуйста, Анжи королеву заверните и принцесску, и ее сеструху.
11: Ливия, я принесла редкие сладости.
7: Спасибо.
12: Госпожа, вот чай и тортик.
7: Спасибо.
11: И эти пирожные вкусные.
12: Есть и торт.
11: Попробуй это тоже.
12: Добавки.
7: Далее, потому что я удобная девушка. Ну, вы меня так перекормите.

0: Я случайно включил субтитры.
1: Можно одну серию субтитров? Потом игра, но главная героиня сами девочек и собачек, которые ничего не зависит. Ну, романтические интересы, качки-дурачки.
2: Если причина нет, то кипакуре деска? Я хотела стать двумя друзьями. Это не может быть.

残りは

0: 助けてくれ。幸福だ、幸福するから。
1: 幸福？おいおい、名のある空賊がそれじゃつまらないだろうが、最後まで抵抗してみろよ。ほら、抵抗してみろよ。
0: 助けてください、お願いです、助けて。
2: リュウさん、ダメ。
1: 散々暴れといて虫がいいんじゃねえの。まずは部下に降伏するように言うのが先だろ。
3: Ай, блядь, пошли спор, у термобарического заряда есть вакуумный. Глубоковакуумный заряд работает иначе, это не объемный взрыв газа. Ниже, да не упадут, соберем то, что от них осталось. Ну, да это же до металлов, а там готовое целенькое, там пойти сварочкой. Вычистить. Я пидорасить с хлоркой, покрасить, и будет как новое.
1: О! Мицкета!
0: О! Кайзе! Сойца кайзина!
1: Чирка ё! Монку га ару нара, какат!

0: Это аэробайк, который прислала в подарок Кларисса?
1: По характеристикам значительно превосходит фестивальное. Я назвал его Шверт.
0: Владелец вообще-то я. Так, что хоть значит Шверт?
1: Это переводится как меч.
0: О, мне...

0: Ладно, окей, может быть на немецком. Идет, что это не последняя серия была. Обычно этому любят заканчивать. Нет, сейчас последняя арка с принцессой и княжества. С принцессой монстров. Во. Ты помнишь такой тайтл? Анончик.
1: Мне нравится! Он металлический, заостренный, имя в самый раз. Итак, перейдем к модификации. Анилибрия.тв.
0: А нам писали. Я назвал его Швед. Почему Швед? А на ком мы еще не ездили?
1: Представляет. Мир Атом и Игр — это тяжелый мир для мобов.

0: Ну и где радость?
1: Точно. Тебя ведь повысили.
2: И зачем мне лишнее повышение?
1: Зато теперь с поисками невесты проблем будет меньше. Вон, девушки уже на тебя смотрят.
3: Говорят, его опять повысили. Может, поохотятся? Правда, лично я его на дух не переношу.
2: Да у них на лице написано, что им нужен только статус. Чертям такое!
4: Отрицать не буду.
1: Но, может, с кем-нибудь выйдет. Скоро ведь поездка.
4: О, события со школьной поездкой. Проводятся каждый год у всех трех курсов. Учеников делят на три группы. В игре, если отправиться с романтической целью, можно было прокачать симпатию. На каждом из островов можно добыть уникальный артефакт. Поэтому я выбрал для поездки Южный остров, потому что там есть нужный мне.
2: Значит, мы все в разных группах?
0: Леон, ты ведь вместе с Анжеликой и Оливией?
1: Просто извинись и помирись с ними.
2: Чего? Зачем мне извиняться?
0: Так виноват-то, небось, ты.
1: Точно.
2: Ну, парни, за кого вы меня держите?
5: Эпизод 10. Не то, что вы, псевдознать.
2: По сравнению с поездкой...